0: ཁྱི
1: Арасия жасун пуга цэнинина чэрубэйтэ арасия чэгчэ махунга цэх чигнинга гумони цэнининга шугпэй вар вуклан лазэжа чэви чампу тангватан адагыл нэрцэл чэнгэн пэрдатан мамэл намчэн дибэ кваркэм цохсэм чэн цунча на цугу гочэ шиёла чампу тунсэ мэгэмбэнэ вуклан жасун мэгтунга золи келитан барнам сугунжу гэчэ амагкул намчэ тансгэнсэр ᱡᱮᱨᱩᱜᱞᱤ ᱪᱟᱡᱤᱨ ᱪᱤᱯᱷᱩᱞᱟ ᱢᱩᱜᱵᱤ ᱯᱷᱟᱨᱱᱫᱤ ᱪᱟᱢᱯᱩ ᱴᱚᱞ ᱦᱚᱱᱡᱤᱜ ᱨᱟᱝᱡᱤᱱ ᱪᱮ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱᱟ ᱡᱚᱞᱤ ᱛᱷᱚᱱᱡᱤ ᱛᱷᱚᱱᱠᱤᱞ ᱥᱮᱯᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱪᱟᱞᱟ ᱪᱟᱢᱯᱩ ᱛᱟᱝᱣᱟᱫᱟᱝ ᱩᱠᱞᱟᱝᱜᱟ ᱢᱚᱠᱷᱩᱝᱜᱟ ᱢᱟᱜᱢᱟ ᱫᱟᱥᱤ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱥᱢᱞᱟ ᱛᱚᱨᱞᱟᱜ ᱛᱮᱵᱤᱭᱚ ᱛᱮᱞᱤ ᱡᱮᱱᱟ ᱴᱟᱯᱚᱞᱚ ᱨᱟᱛᱟᱝ ᱛᱤᱥᱷ ᱯᱚᱞᱚ ᱯᱤᱛᱟ ᱞᱚᱯᱷᱥᱠ ᱠᱷᱟᱨᱠᱷᱯᱩ ᱥᱩᱢᱮ ᱠᱷᱟᱢᱮ ᱞᱮᱱᱮ ᱪᱤ ᱯᱚᱨ ᱛᱷᱟᱜᱣᱟ ᱥᱚ ᱡᱤᱯᱷᱩ ᱢᱟᱱᱫᱤᱵᱤ ᱥᱟᱠᱞᱟ ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱩᱠᱞᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱜᱛᱩᱱᱟ ᱡᱚᱞᱤ ᱠᱷᱮᱞᱤ ᱞᱟᱝ ᱛᱤᱱᱭᱟᱢ ᱛᱮ ᱛᱚᱨᱞᱟᱜ ᱛᱮᱵᱤᱭᱚᱥᱤᱨ ᱪᱟᱹᱴᱩᱜᱞᱤ ᱪᱟᱡᱤᱨ ᱟᱨᱟᱥᱤ ᱴᱟᱜᱪᱮ ᱢᱟᱦᱩᱝᱜᱟᱱ ᱛᱟᱨᱪᱟᱱ ᱠᱷᱟᱢᱟᱜ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱝᱡᱤᱜ ᱡᱮᱝᱜᱟ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱱᱟᱢᱪᱟ ᱯᱷᱨᱤᱱᱫᱤ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱡᱚᱜᱚᱱᱫᱟᱞ ᱢᱟᱦᱩᱝ ᱡᱤ ᱡᱤ ᱩᱠᱞᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱠᱞᱟ ᱡᱟᱨᱟ ᱥᱚᱥᱢ ᱜᱟ ᱡᱚᱝᱫᱨ ᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱝᱯᱷᱮᱱ ᱢᱟᱢᱞᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱛᱩᱝᱯᱷᱱ ᱨᱟᱣᱟ ᱩᱠᱞᱟᱝᱜᱟ ᱢᱟᱜᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱤᱨᱡᱤᱠ ᱞᱮᱢᱜ ᱪᱤ ᱜᱟ ᱟᱱᱤᱠᱵ ᱜᱚᱡᱤᱜ ᱥᱮᱥᱨ ᱪᱟᱢᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱭᱚᱥᱮᱨ
0: ᱧᱟᱝᱠᱷ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱥᱚᱜᱵᱤ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱨᱵ ᱥᱮ ᱪᱟᱨᱥᱩᱝ ᱞᱮᱪᱷᱟᱱ ᱫᱤᱭᱟ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱪᱚᱫᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱚᱱᱢ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱯᱛᱮᱱ ᱡᱟ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱯᱥᱤᱜᱞᱩ ᱪᱮᱪᱩᱨ ᱛᱟᱠᱞᱣᱟ ᱟᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱢ ᱨᱮᱱ ᱪᱮᱱ ᱤᱦᱮᱱ ᱪᱤᱝᱜᱩᱢ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱣ ᱥᱮᱱ ᱪᱩᱱᱤ ᱪᱤ ᱪᱮᱡ ᱜᱟᱱ ᱦᱮᱞᱢ ᱛᱟ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱤᱦᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱮᱢᱤ ᱞᱮᱱ ᱪᱟᱱᱟᱝ ᱟ ᱪᱩᱭᱟᱝ ᱪᱮᱨᱱ ᱡᱮᱞ ᱛᱟᱫᱤ ᱢᱩᱥᱤ
2: ᱱᱟ ᱪᱩ ᱥᱴᱤᱢᱟ ᱛᱷᱱᱮ ᱡᱩ ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱷᱱ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱡᱚ
0: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱞᱮ ᱛᱷᱱ ᱱᱟᱝ ᱪᱟᱨ ᱫᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱵᱟᱨ ᱥᱚᱝ ᱥᱩ ᱥᱮ ᱡᱤᱱ ᱭᱚ
2: ᱥᱟᱴᱷᱢ ᱪᱤ ᱥᱮᱢᱟᱝ ᱡᱮ ᱡᱟᱨᱥᱤ ᱠᱷᱮᱨᱱ ᱛᱟᱝ ᱮᱝᱜᱟᱱ ᱱᱟᱜ
0: ᱛᱟᱪᱢᱱᱟ ᱟᱨᱡᱟᱠᱷᱩ ᱠᱤᱭᱟ ᱡᱤᱨᱪᱤ ᱪᱟᱪᱢ ᱧᱟᱢᱱᱟ ᱟᱜᱮᱨᱪᱩ ᱞᱤᱝᱜᱩ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱫᱤᱥᱚ ᱭᱮᱱ
2: ᱥᱟᱪᱢ ᱢᱟᱞᱟᱨ ᱠᱟᱨᱵᱟ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱪᱢ ᱦᱚᱨᱡᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱪᱢ ᱥᱟᱥᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱪᱢ ᱥᱚᱝᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱟᱪᱢ ᱵᱮᱪᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱪᱤᱱ ᱱᱟᱥᱩ ᱛᱷᱮᱢᱩᱝ ᱜᱟᱱ ᱪᱷᱟᱭ
3: ᱪᱷᱟᱞ ᱥᱚᱞ ᱥᱚᱢ ᱵᱤ ᱜᱟᱡᱤᱥᱱᱤᱱ ᱢᱟᱞᱤ ᱵᱟ ᱡᱮᱵᱥᱤᱱ ᱪᱟᱨᱵᱤ ᱢᱚᱢ ᱥᱟᱨ ᱥᱛᱚᱜᱡᱩᱞ ᱡᱮᱱ
4: ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱠᱨᱤᱥᱴᱚᱪᱤ ᱦᱚᱣᱟᱵᱤᱱ ᱴᱷᱩᱝᱨᱵ ᱠᱟᱱ ᱢᱚᱢᱵᱨᱠᱷ ᱥᱟᱞᱵᱤ ᱟᱹᱰᱩᱝᱜᱟᱢ ᱫᱟᱨᱟ ᱧᱮᱱ
5: ᱥᱮᱠᱨᱢᱮᱞᱩᱝ

0: желканыг дондгын начг янаж желканыг нэцгийн нюай начг яна рынг чиг гэргэн татаны рынг хувчгын начг сишэр күр сэтэн на рынг нэцгийг тони чи желканыг дондг сэсэвк тотон эй юшга
1: жомжуфтуа юнжота нитима тэгэн фарнан грэнд ян закожан багын дэр кача университет на сиг мустик тата чо со просто мена шинан байна та фома мустик то кэзэн чо дэна на пача мам дон на джо тута дэй мэчо юшони та лори дэ яса гэмба тэнэрэ мо яса гэмба тэзэрка тэзэрка юна айо ту мэчо яса на айо ту пэрэн сэзэм нёксэм тэтэрэ да шыгта кури дай начин кэмэрэ анжо гэнэ зэй мы чао ярсан жили сунтая.
0: Эжи.
1: Сунту таги та чао табда таковтара газымам чукара та мансакара кере шелтаму лыгдай ежертаму дей кавда ежерта та качао намцы устани тани. Гому те нико ярсан сабжин та качао рикрыз гида там тая.
0: Эжи.
1: Таму зи ту та тугу тунгу та мне шеджеку не зина нешка к мне да нерген да тогтом аргыз гуна да да чонгра да ни тон пачер ни тон чевген дири гомба кон тон ина чокон да чо чан жостон нерши серконина да та тома янсу да чо тина мохчик да дистини камдан адам тон да нерге мохчен ра ятын да си тон утар на ёбу яга
0: жи жи жи
1: тэгэ та та чи шед дита нер каргину ядан да чо тарнагна да да чо кэчэ юна чимзги талагина танда чао татта чао коркда ансоро тонгара та чао тимни ланда чао гэ тэмэн тарнага хачи зэрэг хэдэг юм тазэна чао гоо татте
0: я жи жи жи
1: тагда инвентар тимага жигам чао кота жара тимага жо жохсига сомбай но я пачэр жэр симптом за тэгэ тагда чэдэри
0: Ажи жи. Пркалтхуте диван нанни та селнва низга чачги ехкорен жовну ти денджизги кавдазгину горумга тони та тшу цовара тшу шика тни тшу коригде нарлилгби гилен янандул дону тгэн дема ти хченчи да танда ранге инг мауна ламка ти лхтэн жогю томогэн демба чи танз та секондрела Зэзэ
1: та тасэндо бужавна не то сэмбо рысагрела рысагна кэчэура яскэнда шэл шигэмэ кагрэ даянаа ми тататтэ чондэ шэлдэтэ данатаа цомга янкэ шэдэрэ ба докэ
0: жэрэжэ
1: тэгэ тэнтэ зэнтэрэн чэ шэлэ шигэ томатэис
0: жэ хкавтутэ чотина инкл кэрсэ шэл хидэ кэрэму
1: тэмузэта инжэ зэрэ янара там донтэрна кэчэура инкл татараз мара кагрэ
0: Ажи. Тавр шерандан явна машану мартыг тажичи онда чуг инкелда та яндык койын жер тамы самочерелэ.
1: Тамы самочерелэ. Тача шунда инстит шал шимашите сандан мавжызы да. Нешкэрзэ нана да инкеша терэн дотанзы.
0: Ажи жи. Та шыртын гыл хувжунг горымды дагунда ингена. Хкакыгы горымзыгин рэлэ. Тэгэд ана какхэг горымдар жилин жугур тацу рангэнди ржэнчун экур тацу тэг сэмхэд су шуканзг нэхтэр кэсанг.
1: Мачэва чиг яхшыгон нэсэр гонэн ам сарнан ратагэ арун мэнтэт нямэн жая кавдай жура жимэн ечэр тэ тэнэ тэхи шэра тэхсара ясу кэншэх сара тэ ачао юшэл сагэ ясу кэншэра тэ махчэн на ям нирзан багэ ясу кэншэра тэ тэчам сагарар тэн тэрэ тэсэг жимэн ялан тэ чэчам бэдай Ихтэн кэ шанг тамчэрэ дэгэн царнаг зэ да ё кагэрэ яна.
0: Жэ жэ жэ.
1: Тэн дана кэнэ жэ дана тофу жам бэ джигтэ ханно. Джигтэ та тоншэнар гэр кэ конс зэ кэ джигнэн гэ джигонэр мо тэр джигтэ там джигэ тго.
0: Жэ жэ.
1: Тэн на тэ джигтэ хана бурмо гонэр мо гомо та ка тэ тэн сонар шигэ сомазэн тэнэна конс кагэ яна. Тэ ка тэ тофу джигтэ хчиг хана Кормо стонзре тигжара нарчина томозы гогия.
0: Жи жи.
1: Тэна датты томчига мамчуна ёс чарка луна чоко датты герка кумсэн цыга кырча. Кормо сата тона таремо. Тэгда так тигмай готомо сигланду та тофу жигтэй цатыг чимозы гэнэ мэшиг дарна цотта ясу мэч улонэ тэшкатун. Ямсэн зымарагия.
0: Жи жи жи.
1: Тэгэ та таарын том чуу маяг гогэн дэрчээ. Томд гэцэрнэн. Шин та тэнийн логин нэр аян мэт тэ. Жонг тэгэ да лон сэн багэр кава топчин. Чэ жонг дэн бүр кава. yang chak kwa tu ta yang ka tum che ra du so kra yin na yang cha tung ma re ara sara ta pa che chi tu tung ma je ra da ta ya che re
0: re re re tung ma je lg zga pa tan ji gen na ta to fu ge ji ta chul ta ni ta rung ge yang ko ku ma z shon tan zga
1: o le ta ge ji ta na ta ᱡᱮᱱᱫᱟᱝ ᱠᱟᱛᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱭᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱟᱸᱫᱤ ᱠᱚᱱᱮᱨᱟ ᱡᱩᱛᱮ ᱡᱟᱨᱟ ᱧᱮ ᱠᱷᱟᱛᱢ ᱡᱚᱭᱚ ᱠᱚᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱭᱟᱱ ᱞᱚᱱᱫᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱯᱟᱪᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱡᱚᱜ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱯᱷᱩ ᱛᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱟᱨᱟᱜ ᱯᱚᱪᱤᱱᱫᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱚᱨᱚᱯ ᱥᱟᱨᱟ ᱚᱥᱴᱨᱮᱞᱤᱭᱟ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚ ᱥᱟᱨᱟ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱭᱚᱱ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱡᱤᱜᱞᱮᱱ ᱡᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟ ᱟᱣᱩᱴ ᱥᱮᱴ ᱠᱚᱱᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱥᱩ ᱥᱮᱠᱟ ᱭᱟᱜᱟ ᱛᱚ ᱭᱚᱱ ᱞᱮᱱ ᱱᱤᱭᱚ ᱠᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱟᱨᱟᱜ ᱯᱚᱪᱤᱱ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱛᱚᱯᱷᱩ ᱡᱟᱢᱵᱚ ᱛᱟ ᱡᱤᱞᱮᱱ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱢ ᱪᱟᱛᱷᱤᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱚᱱ ᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱯᱚᱴᱟᱨ ᱠᱤᱱᱟ ᱨᱮᱥᱤᱜᱤ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱠᱟ ᱛᱚᱱ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱠᱟᱨᱤᱠ ᱡᱩᱜᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱟᱛᱷᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱱᱚᱝ ᱫᱟᱣ ᱠᱚᱱᱚ
0: ᱟᱡᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱟᱢᱚ ᱥᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱯᱚᱴᱟᱨ ᱜᱟ ᱪᱤ ᱴᱤᱱ ᱨᱮ
0: ᱟᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱨᱮ ᱪᱮᱫᱚᱱ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱝ ᱯᱚᱴᱟᱨ ᱪᱤᱠᱱᱟ ᱪᱤ ᱴᱤᱱ ᱨᱮ ᱯᱚᱴᱟᱨ ᱛᱟ ᱫᱩᱠ ᱭᱩᱱᱤᱵᱷᱟᱨᱥᱤᱴᱤ ᱥᱮ ᱪᱚ ᱛᱩᱠ ᱛᱟ ᱥᱮ ᱥᱮ ᱪᱚᱠᱟ
0: ᱟᱡᱮ ᱨᱮ
1: ᱛᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟᱢ ᱡᱚᱜᱚᱛ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱪᱮᱫᱩᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱛᱟᱨ ᱥᱤᱱ ᱢᱟᱥᱤᱝ ᱞᱚᱴᱟᱨᱮ ᱢᱚ
0: ᱟᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱮ ᱛᱩ ᱱᱚᱛᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟ ᱯᱚᱯᱴᱤᱱ ᱜᱨᱮᱥᱤ ᱭᱮᱜᱮ ᱠᱚᱨᱢ ᱥᱟᱢᱱᱟ ᱡᱮᱞᱤ ᱡᱤ ᱡᱮᱥᱤ ᱥᱩ ᱡᱟᱱ ᱫᱨᱮ ᱪᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱯᱚᱯᱴᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱱᱟ ᱢᱟᱞ ᱱᱚ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱤᱱ ᱠᱟᱱ ᱥᱚ ᱛᱮ ᱫᱟᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱥᱮᱱᱥᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱟᱜᱮ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱵᱤᱭᱩ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱪᱮ ᱵᱤᱭᱩᱢ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱟᱛᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱩ ᱡᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱝᱫᱚ ᱜᱮᱱᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱷᱟᱥᱢ ᱨᱤᱭᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱪᱮᱞᱟ ᱛᱟᱞᱚ ᱢᱟᱜ ᱨᱟᱱᱟ ᱢᱩᱡᱤᱝ ᱨᱟᱱᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱫᱟᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱭᱛᱟ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱡᱤᱜᱛᱟ ᱛᱟᱵᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱤᱝ ᱥᱚᱵ ᱛᱟᱛᱚ ᱞᱚᱠᱥᱤᱝ ᱱᱤᱜᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱫᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱵᱟᱱ ᱛᱟᱨᱟᱞᱚ ᱟᱫᱩ ᱪᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤᱝ ᱜᱚᱨᱥᱚᱢ ᱛᱮᱛᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱡᱤᱜ ᱛᱟᱛ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱞᱚᱱᱥᱚᱢ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱤᱜᱤ ᱯᱚᱴᱟᱫ ᱜᱱᱟ ᱛᱤᱫᱟᱱᱟ ᱟᱣᱟᱡ ᱨᱮ ᱵᱟᱱ ᱫᱚᱥ ᱪᱮᱯᱚᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥᱟᱱᱟᱞ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱠᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱠᱟᱨᱴᱚᱱ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱛᱟᱛ ᱜᱮ ᱞᱚᱢᱮ ᱫᱟᱠᱚ ᱛᱮ ᱤᱱᱫᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱥᱮ ᱡᱟᱛᱚᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞᱟ ᱵᱟ ᱫᱚᱥ ᱪᱮᱯᱚ ᱛᱟᱱᱛᱮᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱨᱮᱭᱟᱛ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱟᱱ ᱠᱷᱟᱫᱨᱮ ᱢᱩᱛᱟ ᱨᱮᱪᱮ ᱥᱚᱱ ᱪᱩ ᱡᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱟ ᱛᱮᱦᱤᱧ ᱠᱷᱟᱫᱨᱮ
0: ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱵᱮᱫᱩ ᱛᱟ ᱵᱚᱢᱟ ᱜᱨᱟ ᱛᱟᱢ ᱛᱤᱜᱤ ᱠᱮ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱮᱭᱟᱛ ᱪᱟᱱ ᱨᱮᱥᱮ ᱡᱟᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱮᱢ ᱠᱚᱨ ᱢᱟᱜ ᱜᱚᱢ ᱛᱟᱛᱮ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱨᱮᱝᱜᱮ ᱫᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱨᱟᱭᱤ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱭᱚᱝ ᱨᱮ ᱵᱤᱫᱚᱱᱟ ᱛᱮᱱᱛᱟ ᱥᱚᱠᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱜᱩᱡᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱮ ᱛᱩ ᱛᱟ ᱛᱤᱜᱤ ᱨᱮᱭᱟ ᱨᱮᱪᱮ ᱥᱜᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱩ ᱵᱤᱭᱚᱱ ᱛᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱛᱚᱛᱮ
0: ᱟᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
1: ᱛᱟ ᱮᱱᱟ ᱛᱚᱝ ᱥᱮᱱᱟ ᱠᱟᱛᱚᱛᱮ ᱛᱟᱜ ᱛᱚ ᱢᱤ ᱟᱪᱷᱮ ᱭᱟᱢ ᱥᱮ ᱡᱮᱞᱚ ᱞᱚ ᱛᱟᱱ ᱡᱮ ᱛᱤ ᱯᱷᱩᱥᱢ ᱛᱟ ᱪᱮᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱮᱨᱮ ᱛᱟ ᱱᱟ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱟ ᱥᱜᱤᱨ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱟ ᱥᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱯᱷᱟᱪᱤ ᱣᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱭᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱟᱥ ᱛᱟᱭ ᱣᱟ ᱡᱮ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱚ ᱞᱤ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱩᱱ ᱛᱚᱝ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱠᱚᱨᱮᱢ ᱛᱚᱝ ᱢᱟᱨ ᱡᱮ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱟ ᱥᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱭᱟ
0: ᱟᱡᱮ ᱡᱮ rāngi rewa tōsāni jiāngi dāl tāñjīgi rewa jīnta tōmhī māyōng nā yāng nian sētāwa tsāngi nara tā rāngi sāmtukwa māyōng tāng nā dīngil tāng tāni yil tāng chākki tālā sūkwa māngpūzi yō kā?
1: Yō kā, yā kā,
0: tāng tāngu tsōr māngi rā dīngi, dīngi, tāni rāngi sēm kīm tāngi chepuzik meka samgonuga tamuga kaptukte ta ngarjinta rjankyo ikyuga semkata nyerun ramu namzga sitanta
1: zeri, tata kachar nima maazin gorbe, kachar nima aksan tamuzin, tamida rangi yang dangzu javna tata arukko ti puksum ziyoko ti chela sambayi yungnari tazu tukatung ayin yujungu tazu ayin yujungi ta kaptukte yung javnara kachar ayin sikalabni kaptayi dana shiyan tayang tochin mangsa zire mo
0: aze
1: chin mangdu ta tuna shikai gpao nonser chin nanda tamo yoke te tin tangkur na ta kafi mungsa kafi ra jakam ra ta munga yoke dara ti nasa na shirje gpao ma munga yoke mo dara ti kardai na ta goda mongso chira ta pa chishka tohde mek mo
0: aze
1: me na ta tarangi chisir kumir gafshok taan yil jong jong na dara kardai tong na pa chira yanka klam ni goda mongso chira mek mek ta ta taro kunda jin chunga yong na ᱛᱟᱠ ᱛᱩᱢᱟ ᱠᱷᱨᱫᱜᱟ ᱫᱮᱭ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱜᱟ ᱢᱟᱭᱚᱱᱟ ᱨᱩᱝᱜᱤ ᱨᱮᱱᱫᱚᱢ ᱱᱟᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱫᱚ ᱱᱟᱛᱟᱛ ᱛᱚ ᱥᱮᱢ ᱛᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱱᱩᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹ ᱫᱟᱭ ᱚᱥᱢᱤᱛᱟ ᱫᱤᱜ ᱢᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚᱥ ᱪᱮᱵᱟ ᱫᱟᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱛᱚ ᱠᱞᱟᱠᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱨ ᱥᱚᱛᱟ ᱵᱤᱱ ᱭᱮ ᱠᱚᱜᱟ ᱫᱮᱥᱮ ᱠᱚ ᱛᱩ ᱠᱟᱪᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱥᱟᱜ ᱴᱟᱠ ᱭᱚᱠ ᱢᱚ ᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱛᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱚᱱᱤ ᱟᱨᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱱ ᱠᱚᱢᱟ ta mangchari ta jachi jama ta mangchari ta nomi reishu jama chokotata

0: Tab tejo chabiriz na in nga darangi reshi ge khirti dang na da sobchin ma zik nyang torangi nga reshi lan do kon sobchin ma zik nyang toti ma chidang na reshi ge to kro da sobta ta thami la kar tak ge
1: ha je je
0: ta da ta din nga common apps it zir it mu ta chu ge ti la ka di da sobta da chi re wa yo kon dor che po ᱥᱟᱢᱟ ᱡᱟᱜᱱᱟᱨᱮ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱵᱟᱨᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱚ ᱪᱤᱢ ᱧᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱛᱤᱡᱟ ᱠᱚ ᱠᱮᱭᱟᱝ
1: ᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱮ ᱫᱩ ᱛᱟᱛ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱡᱟᱜᱟ ᱤᱢᱟᱨᱟ ᱛᱚ ᱪᱤᱢ ᱧᱮᱠᱟ ᱜᱮ ᱧᱟᱢ ᱡᱟᱜᱱᱟ ᱢᱚ ᱜᱮ
1: ᱟ ᱡᱮ ᱡᱮ
0: ᱛᱮᱜᱟ ᱫᱟ ᱛᱤ ᱪᱟᱛᱨᱤ ᱛᱟᱢᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱤ ᱛᱟᱛᱢᱤ ᱫᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱢ ᱪᱮ ᱵᱩᱞᱚ ᱫᱟ ᱟ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱟᱨᱟᱜ ᱛᱚ ᱪᱤᱱ ᱡᱩᱡᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱴᱤᱢ ᱟ
1: ᱡᱮ
0: ᱛᱤ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱦᱟᱱ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱚ ᱪᱚᱨᱮ ᱨᱟ ᱭᱟ ᱛᱤ ᱞᱟᱠᱟ ᱭᱟᱱ ᱱᱚᱱ ᱡᱮ ᱜᱮ ᱛᱟᱱ ᱭᱮᱜᱮ ᱨᱟ ᱡᱟᱢᱟᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱜᱚ ᱠᱷᱮ ᱡᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱪᱚᱣᱟ ᱭᱟᱱ ᱠᱟᱹᱡ ᱜᱮᱨ ᱢᱤᱭᱟᱱ ᱛᱚᱱ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱮ ᱡᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱ ᱯᱚᱠᱴᱟ ᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱚᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱪᱩ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱡᱮᱢ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱟ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱱᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱚᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱮ ᱡᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱚ ᱮᱱᱟ ᱜᱮᱨ ᱜᱤᱱ ᱮᱱᱟ ᱪᱤᱠ ᱛᱟᱱᱤᱫᱟ ᱪᱚ ᱢᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱚᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱡᱚ ᱜᱚ ᱛᱟᱢ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱭᱚ ᱛᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱡᱟᱢ ᱵᱚᱭᱟᱱ ᱟᱸᱫᱮ ᱥᱩ ᱠᱷᱟᱨᱢ ᱱᱮ ᱡᱤᱢᱟᱱ ᱜᱮ
1: ᱟᱡᱤ ᱡᱤ
0: ᱛᱮ ᱫᱤᱛᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱛᱚ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱚᱱ ᱫᱚᱱ ᱪᱮᱜ ᱫᱟ ᱛᱚᱢ ᱜᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱴᱨ ᱠᱟᱢᱟᱱᱟ ᱢᱟ ᱟᱨᱜᱚ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱ ᱪᱩᱵᱡᱮ ᱜᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱨᱮ
1: ᱟᱡᱤ ᱡᱤ
0: ᱛᱚᱢ ᱠᱚᱢᱟᱨ ᱛᱟᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱢ ᱡᱮᱱᱟᱛᱤ ᱪᱟᱨᱪᱤᱱ ᱥᱮ ᱜᱚᱱᱨ ᱞᱟᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱜᱮ ᱪᱤᱜᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱩᱨᱤ ᱜᱮ ᱭᱟᱝ ᱜᱚᱜᱚᱢᱚ
1: ᱟᱡᱤ
0: ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱠᱟᱫᱟ ᱥᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱪᱟᱱᱟ ᱞᱟᱝᱱᱟ ᱥᱟ ᱥᱮᱨ ᱠᱚᱱᱨ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱥᱚᱢᱟᱱᱫᱟ ᱩᱡᱨᱤᱱ ᱤᱱᱮ ᱭᱮᱱᱡᱤ ᱛᱤ ᱜᱮᱢ ᱡᱟᱠᱚ ᱛᱟᱜᱱᱤ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱚ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱪᱟᱨᱪᱟᱱ ᱥᱚᱢᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨ ᱜᱮ ᱯᱚᱛᱚ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱥᱟᱡ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱧᱮᱨ ᱜᱮᱨᱟ ᱱᱤᱛ ᱪᱷᱤᱫᱩ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱮᱥᱤ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟᱭ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱫᱚ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱫᱤᱱ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱢ ᱪᱩ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱪᱟᱯᱛᱩᱱ ᱤᱧ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱪᱤ ᱞᱟᱞᱤᱱ ᱠᱟᱥᱮ ᱡᱚᱛᱤ ᱢᱤᱭᱚ ᱭᱚᱱ ᱱᱟ ᱨᱟ ᱛᱟᱨ ᱛᱮ ᱭᱚᱱ ᱱᱟᱭᱟᱱ ᱨᱮᱥᱤ ᱱᱚᱢᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚᱢᱚ
1: ᱟᱡᱮ ᱟᱡᱮ
0: ᱧᱮᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱟᱪᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱟ random baz shanda linyo na rendre d'une chef trop cherché c'est que d'accord c'est trop cherché de quand linyo na yenna te yang la kanan dans la yang ka cha yeti nyo a tel comme te ça va te da je te yong ni tu veux ça va ta ka ton tofu ka man to sans de krog na linje ta mo mare ta shot te man ta chachin ta na la kanin so ma te chimo te te ti te na le no vele ya
1: je je je je je
0: tam тэгэдэ та фоточ чижиг нагатэнэрэ тэ тэнэми фоточ нэгэ нагавны мамэк
1: жэжэ та фоточ чижиг нага тонгэлэн дэ екур тацу та тэ ресэт тэ жэгжу корумлакэни нэма хсига цангэн зэрэла нэни нин тали та нэма мага жэгэни тэмэн зэрэ
0: тэдэ мэнчэ фоточ нэ намрэ жоти пичэн сэгэгатэ дацэ тэ мэнчэ зэх чигрэ на тот каркерка датчикмена яче каркерка датчик стаканиера танна чомна тому бере
1: же же же тигна та чу мошту танде нга ранге ингина ян со со со нефти жилин е тигна чу игзик кышонда не ян шамжигре йони не гапшугре йони тому янер зи коню тигна чи ян дика кун ян кардазгина
0: тана арага попчин нга жожо попчин дюк зимерму
1: же же
0: дюк попчин жан батинаре тина самита на чели ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤᱛ ᱪᱤᱞᱤᱛ ᱫᱮᱢᱟᱨᱠᱚ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱯᱚᱠᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱤᱛᱟ ᱞᱚᱱᱜᱤ ᱱᱟᱱᱟ ᱨᱮᱜᱮ ᱠᱟᱱ ᱜᱮ ᱥᱚᱯᱷᱴᱣᱟᱨ ᱭᱚᱱ ᱛᱟᱡᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚᱱᱤ ᱧᱮᱱᱫᱟᱢ ᱫᱟᱱ ᱛᱟᱠ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 야 형님이 두고 총총초 다르타치 저거 산지 능진반 된기나 나 총시비 같이 끈지기티 참바 리그비 가르콩이야 리 떠나치 리그비 가르콩거스 끌음도 빌리다등이 나 총시비 젠시등 영나 나 총시비 대통 젠시 흑고르가 시샤 망아즈기치 종옥자너리 리 대릉진아 영어치인 잠릉나 하정 멍터저 구이시친 니돈 세고노 아 담마난데 치종우즈주주일 떠나 두고 총총총마게잉 Nyanbi shuurta tab jishun jina yung datang dastawi chichin mangazi chichi ta huisha ngunin jatapka. Ti hanchini kuna baga nga tsu mirga jignu ga ta shiji nandra ga shigji nandra ga ta tamo mungina nga tsi mangazi higo nar, mangazi ga jango nar. Ti hanchini jina yung ta chichin da tsangma chung shiti ga kawa chigi mbapa izi, chigi zomba jitzi. Хишаги шуга чигин бапа инуг штамжин даян хшиг соним тэн дамба тэму ину чинг чоко чончон цама г замлын г чичин гынмын г штамжила нэн жут сиг гачинын гынган чинд ри тэрэн жинаин пу жаржим г р пишкар кунг нанга та ниг дун г штамжил се гонунд чэт го жисио тэна нга ци нэм хчига чичин д г кырг та г нийслэр г ди нэн гис кырги чигин бапа инина кырги шигжи чазг жиг ёнина чи ти чинэн жуел
1: Лорик, лошали не рикаркун. Хирип, кедем, кто рикаркун. Лосик, чертачун, кто рикаркун. На чо, лурун, дэн, сирупи, каркун. Топо, чун, чун, чо. Тарта, чецу, на чун, сипи, гадзин, лензин, чо. Рикпи, каркун, гоцем, пршик, тон. На ти, хипси, инфо, амур. Лорик, чертин, дэн.

0: Кейбги нгна хсунгв дэрцэ кэрё.
1: Хсунгв дэрцэ ховри гылнгла чавё.
0: Ховри гылнгна кейбги хтамларыё.
1: Кейбги хтамжи мти ламтун гынгё.
2: Хосу кейбги хсалын.

0: 也是啊，我们是投资退休，根据那当地目前生产比稍微两个人多出些的，习近平个第六十二位中国前期节节促人的交工不单呢，录制了某种啥节人群他们的学习，投资前年六十多个档，不对他们投资的黑暗当不落得些的，你这档投资了彼此突然动不了，这个就是强人国解释跟的当呢，根据档，昔日李四、李四，俺做起不用拍几节。 接触上的金子真巴当，金子把苏琼学习。七十年呢，亚克的主席准备韩正给北京的，娘们儿接触起中一千米一亩，把其来推了这产能。韩正给娘们儿接触起，亚克可跟萌萌起，因人手的等，他们打起用不着别的，他们任务吃的可以学。
1: 主席习近平给每日接连续了今天出兵的黑灯，过段时间中国全部不是多呢。娘们儿接触接三十多公吨灯，这个就能形成些效。中国首次等娘们儿接触接苏杭跟尼泊尔人，没得的解决些的。用正林肯节，过段时间接种马龙这个节，特别将是跟在同道一效。娘们儿接触林正林在汉初节，人在那家口音比强呢，中国按这单独的把灯，用正个冷血没得等怎么办？
0: 娘们儿接触接，俺们这个送送灯，过段时间陆续接他们开喷的送送些给西单。把起来提一单多呢。中间一人生个多天姐妹去，说梦让那个灯，娘们儿接触接啥时候是跟得了学了不？那个就全部是人要了。中国等娘们儿的，娘们儿接触接，他们三等等没有了，只送些呢。他们托娘们儿接触接，你把起来同到要些了。
1: 北京当山西，我中级级农业强人国中央办公室被切断了三人级的六分村的年轻人村，三年级农业强人国中央被三年级的，去年用的比那个北京家门不能做当，连根的感情参加了些。北京级中级级他进农业部的农业强人国中央被比那个北京那根的当，农业强人国中央被告诉北京级第四学年进去了六级的人班当，北京中级级他进农业端去了当时。
0: 这里边也一般在中学和其他同吧，下学期七次突然登时的，今年七项个人单位设定的课业准备当，那等年底就中期了那么多吧，下学期初度的课业准备就学的，年终收入额多了，我那就从这个当日起等级别慢慢日子前年我就下去。
1: 在这个彼此四年呢，相亲的用接兄弟接种是等于接财政金金子是中等数的百万等，该了万等，做了些学习的特殊学别是跟在村的三郎的地，村的里南几单多呢？兄弟接种是等于的该了万等，做了些的两等，成不得特殊别忙些，得不该钱的最低，等这个年初的进村等，兄弟接种是等于接财政金金子是中，而今天两个等数的百万，中年给的万等的开的，兄弟接种是要百万。 能看见多大的很多人当，稍微个人们提倡的动物，参加了泥塑接种的动物，这种不只他拉是跟得动，而你维修了吃不得的动物就不晓得。兄弟接种是等于比那个泥巴拉是跟得动起。该了话等做了些了，是不是些黑吃的动物等？可能空用着是不是马龙这个吧？而这个官儿的那来开辟过泥，是不是些吧？跟那么是不是些吧？怎么着吧就不晓得。而我们一听说动，那肯定年少，原本的三分松拉是跟得动物等。
0: 而今年间接受了减送这个板凳，那看见年底泥巴接起动吧，我恐让人家接种石头担子那么些吧，这有了初期，是不是都这么大？很难接受的，该为年卡拿出年底给公司学习。当我为青年十年呢，从我们今年从年这里。 几千混灯、粗混节、管家等部强制性的，相亲的用词，亲戚组织、警察、会议、学校的老郑，各处的上司们背不过这个灯。你和药剂，俺们这咱们重要，中会亲组织、接客们、店长来送酒些吧。店长和政策等，厕所政策，而且了政策就是你，在这个村混子身头，光都不是单不薄薄的肉血段。几千混灯、粗混的管家里，他就是你们提老郑小辈买了个正把灯。 Gabjiji jib shabi jetil dung, ganti jinun la hunumba. Aramba in the sartan gan kirby, chehun dung, so hunting ganjib sojung beldi. Ganti merchant of jetil dam so yuadang, ganjib don't to the cholver, katushaki. Nielama tsungu shanchin, mumma shifts the kangi, a jotun subi, a saringer, a dropel sunda di day. Nishtung nirna li, tsungun jen, ner masum bimi, shifts shabby, a jabha garbi huita dung, huitsun a jolisha chapter si. Nishtung nirna lura, rangshinga, ner masum bimi, nagni, jolisha, zeshu tachua dung, shirtif shitzel, monsil gi genu the sunsti. Ner masum bimi, nagni, mungu shabber, jimjing yen tov. Shanchin jungje, shifts the conchi, lingan a zurum guni. Nar masum be me, sumchu shaba zangra jabu. Chill me a toaster denny. Nar masum be me, nagni, wango dung, jishung like hino and dung. Chill to nashtosu shaba beddy. Shanchin yonkia, nar masum be me, chumgil and nagni zuba, wango dung. Chill me a toaster pepper, jijan don't to the sea. Pizza to be a chumzin and gantry of jinchuan dung. Wimmel dung, she be kirin taja, jolzia, tungo the stakilje. Chill to ngachu lashkan de namu dung la. Nar masum be me, chumton kirin la no shabby nagni la, a don't the namu dung or muscle. Nar masum be mer, zanim she be, jolisha tumber, one la tish gadang, stashila danhun lamber, chatunshini. Nar masum be me, chumton kirin la noti, tapchin dumbi, nitun jolisha timbubj, a jacobshi. Dutch beats his simnina, Sarngo be, tunga shanchin of zuli dang, chatinchin tini, jilum batarna. Jungku Tsurmuna Jangdo Peji and Tung Yu Tsung Jimul Tsung that govern near Dumba, Dadam be Tsi Jungan and Tsi Jergen Yamber, Tsunga Shanchin a Salon Tonchir the Tsujinla. Tandi Tsungstam Jetsus, Tomer Shantung Dung Fujin Jan Drumda Shanchin and Yedang. Jili and Drumda Jaku Gorjushi De, James Horan Badang, a Gunji the Jigshe, Hirshin Ji Turton Jershell. Tsurmun Tsungstam Jetsun, Tsunga Shanchin Ji, Sheshu Gunjel Dung, Tsungkin and Jen. Peji and Nanyan Gombaji, so Hung Stawayan B, Shanchin Yung Jia, Hundred Jesu Jia, Pizza to be Peji Jia, Jayung Dang Jay Hual. Jim Kut then drummed the Jacob Dang, drummed the Shanchin, Shanchin Dang Jonchir Jenter, Jacob Hoyun Jetusa, Tony and Yves, a Jung Dorsini, Saka Peji Sucha Chadden and Jim Kut Gorjushi Hual. Tondia Gavs, Gosum Tunda Dang, Angestung Yajur Tunda, Leisure Gachina, Mangston Gobin Zago, a Jelhun General Dang. Jungyang Kili Chi Tsungun Jia, Pizza to be Peji La Rokhin Don Bi Shegu. Drummed the Jaku Chi, Huanjur Nyo Tsung Yam the Jerry Tsunde. Zamlung Tamsi Tony Yam the Tsuchin. Jingy Dung, Jung Wood the Suri Tony Yam the Tsuchin Suja Shegu, Jelly Benny. Seljung Dung Kili Jetil. Shangchin Dung Shangchin Yam Gil. A Jetin Yam the Jija Serima, Chiri, Stubbish and Jerichel. Munger and Jem Suja Chi, Jadu Shaba, Gurim Dambing of Pejola. Jem Kil Gordig Dung, Shegi Chi, then Shikan Jun. Tsungu, so near. Jeljo Jizzo, dear Mummy Shaba, show Yoni Bevadan. Chilton the Jaji Ling and Natsu, stamping on Imperfusion Hual. Yankunamba, Tizu Jangi Tundi, Dito Sanger, Shinsam the Ninchu, Listen the Stormjuba, Quanter Rangel Dang, Stormjing Gankerwa, Sonam Tiran Dang, Huafinja. Takalwa Shilu, Chechu Takalwa, Ranter Terang Tang Sonman and Chen. Kausian Suga Chechakan Helm, the Tashish in a yen, Tanga Jimmy Lentana, Matsu Yang Chirinjel, Daddy Moshi.
2: Ergel Tim Mosir Chirinya Hung, Rangil Songvi Gocha, Chum Chung Tang Jolem.
3: Yeah,
4: Jatmo Lunger
3: Kerana kan apa? Di mana terang ke sampah dongup jatuh lontar ke sampah di mana? Ngaco cemcong tangsur lom lecung ke sanggup bayar na. Cungen sengcin thorn mamang cemkang nang awal datangi thorn mamang cemkang ke cemkun tertentu jil datangi. Tada alor di ni tung ni cikgu kap jujur iye jeng mamang timah cokcin thong jiwa ke tangi cincin songnu ke. Tada sert karnun inu ke jatuh koros gokat. Di mana jatuh datang sosok ke tandani ke cuy. Tanda ke cikgu gamesin jinai cokke yang nanti ngosin jinai cokke nala caci kang tukus goni na. Jatuh lontar mamang cokke jatuh sarwan datangi.
4: ཅང་སི ཁོ་རི་ ཁུང་ཅུ ཅ་ཅན ཁ་གི་ བཅུང གུ་ཅི ཅ་ཅན ཨ་ ཆི་གི་ བཅུང གུ་ཅི ཅ་ཅན སາສིན་གི་ བཅུང གུ་ཅི ཅ་ཅན སາສིག་གི་ ཉི་རུ་གི་ ཁོ་རི་གི་ བཅུང གུ་ཅི ཅ་ཅན ད་ད་རི་ འཛར་ཅ་ཡན་ ཨ་ཅུ་ཡན་ འཇེ་ཆུ་རང་ཅིག་གི་ བཅུ་གུ་ གུ་ཅི ཅ་ཅན ལ་སོག་པ་གི་ ཅ་ཅན ཅ་ཐམ་པ་ ཅུ་གི་ ནང་ཏོང་དུ་ཁུ་ཏི་ ད་ག་ཏེ་ཁ་ཏེ་ ཅམ་ཅུང་ན་ལང་དེ་ཏན ཁ་ཤོག་དུ་ཤི་ཡོག དང་དེ ཤོག་དུ་ཤི་ནུ་ གོབ་ཅི་ནི་ ད་ག་གོན་ནི་ཤོག་གོན་གི་ ཅ་ཅན ཅ་ཐམ་པ་མུན་དེ ata sonjuk sisi mar, ata kagi temjinya dendi zonti, temjinya khursumsi, ata dacha tongus. Dacha nipa in tongzina, ata kagi jinkan kori ga songchua tong jiao yonu ga jachan mangpo zga nangtong dhukdi, ata ra temjunga na diyok. Tata shita xena, ata nakhtsal tong, sartang tong, damra ga songchua jachan na chuk. Yana sarsang dodam jachan, yana sanak songchua jachan. Darki nikong jachan, ata chitang songu tong jayi jachan, arachi sukchak songchua ga jachan, jakab jilang jachan. Dan dhachi songchua jachan, machi songchua jachan, dan dhoghi turgan ga jinkan korik songchua jachan. Dati sachi songzay na chukka, dani nikong tang jayog jachan, dani shishchum dhukhdin kuchi shigun gu jachan. Dani dhaki jarchi nikong jachan, la sukhpa ga jachan dhomo maaz ga zaadum na chukka, yana nangtum sugu dhukhund datang ga chamishang nangtu ka langyok. Langyok gara onchang da gungna shigun gu, dhacha nipa ga nangtu shigun gu jachan dhata gana, ata ngar jinti ka somchuk shichir. Ata gungun dhe na dhapcha nipar. Dhapcha sambay na ata zuu sarstum jichar. Sarstum jichan dhe yang zuu kage namshin jirduk yin achuk. Yang na jangduk tanyung ka paji. Zuu nde dhukhti amgi dhe tang chamishung ka nangta yang zatum rangzhin tang. Yang na nita rangzhin ka nangtung yonu ka domtse ngari ka tankal shi yuk. Tan nde dhukhti yang ka sarstum tankal shi dhe tang ata jimani namshin jirduk ka jishung yin achuk. Yang na jangduk tanyung ka kaga kapay yin achuk. Dhukhti korji. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
5: Tombi Wang Shiguo Samil
6: Shigbi Jingu Zong Samil
5: Zambi Hua Keng Tian Samil
6: Amami Shiwa Xie Samil
7: Chengli Jing Deng De Ma Cheng Ma Ram Nim Yin
4: Dani Jiachim Nipa Mui Na Zhonghua Mongmo Jin Tum Jie Ke Ma Ri Tum De Ye Tum Ke Ba Jiachim De Shi Tan De Ge Zeng De Xie Na Deng Ge Zuqian Jiao Jie Ba Ge Cheng De Da Lun Tun Xi Jinping སོགས སྱེ དང སྱེ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ata jayong mar kh su su ge nyam ta chen ge mar mang ge jak chi yin zi ke dan ke she go yok de me ce ge zan chen ge don chen nga chi nga ni nang ta yang a zhong hua mo mo chen tem jak chi che mang la a jak ke chi che tong yang na mar ge tem de she bi ing ge yo ji ke dan ke se wo ge xi yok a de nu jim chen ge a mar ge tem de yar tun ke pe jia chen de ge yang xu ge yong ni a zan chen ji dan ke na xu yang na sta tum na xu a gong tong la su pa ke dom chi du de xi yok Dan macam tu, zaman cuma nanya, jauh ke sikit la, mereka thamzir kau je, dan betul yang, ada jatuh sahaja anda tu, dan kerja juga, kerja jenazah tu, dia fikir tu, ada dia sebab langsir nak juga, yang na, siapa tu, ada siapa tu, ada mereka thamzir yang tu, kepada jatuh dia nanti kerjauk, jauh ni macam tu, ada orang tu je nanya, mereka orang tu jatuh la supaya ke jatuh macam tu tu yang, akan jatuh lagi pun juga kerjauk, tapi, ada mereka thamzir yang tu, akan ada jatuh tu. དེ དེ དེ དེ མི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ata jachim deina ata talug ata damba ge chi chini zongti ata kalaqtar sheju ngusam chere
2: cham khun zang pu nga ka go phrli cham yu xir che nim je thang mar dan
4: ata jachim simba ma oina zhonghua ma ma jin tum je ke je ke paji chan go jachim de thong de shi Тачертанга луу нага чангу танкертан лахтар шекунунды ада чи арнай жека гада жасус чунлык тахи гачэнсгэр. Дани ячигэн ачи насам луууны зунгдэтан ада лахбарды жинжир гуджэд дугады шинуу гэв жэни ада танчангуэн гучу гуды ада арнай жека га дамар луу намцам жэжэ дамуэз гэ танкэ шисг. Аши намэцэг ача цухуан жүргэ пайжийн ачуг ада ча мамангу цуа лагжэрин ачуг. Яна жека чи шухдих тохи кэ жинтутан яна гумпайсан жуу ян Kanda cembu itu tengok. Tapi sekarang, dah cina datang ke tuhcing ke tani, jika kau ke cembu jatuh tu, dia tempat sih jualan kau amang sih sih ke tempat sih kau. Tapi dalam ini, lawan sama jual wa, gua sih pelu sih. Tapi jika kau cembu jatuh dulu, aje tuan beli dia tiga kau. Ada nang dong sih ni, tuan sama sih suji kau.
2: Jatuh hifia. Rechang kun dedang na derang ga chanpa niwab jachim kipsha ga chanpa dedang a tuk dungu da chi kong nab shakun nugu jekim korik songchub korikub jachim ksarwanda da dalurti nirtung nirtig loga da wab jabba ga cipchunga niwili ngis lakhtar shengu chomjiri seko ka dedang na da chimzung ksarwanda nga tsu zhonghi chimzu dra jekim shangchin dambu kong nugu chorgun shangchin nam chona dan dir gemchin dra yang na khirchin gantag zgon na dekor ni kabda zgin na
8: Re da chimzung da dalug da jabba ga cipchunga nim lakhtar shengu chongu nandala yang da kamiksich donin kachin zhuk Та лүүрігі да жеппағы цхи чуңаңе ендонжына кіға жайонгі ашинкім не мұндыш. Дәне да чымжуңды сұртты станкі дұғды шіне мәцекі лақтыр дұғды фитана та ғацу цуңымчы хча цухамжуыр нашуқ. Яңна хшинкін корикі пәжінді дұғынды да хычан чамбу зүгі өпчір. Та шырты шена хшинкіні цуңымчы шинкім дейінжіқ дұғынды сончу шепір малыға ұнжымчы жатымгі ғансон зүгі. Кэгэ кутуши юг. Та цунгу на цунгу шэчэ на ада кэргэ сэнгсэм жунг ятан тэнэ нула арву. Тэнэ цунг омбу ла су ажэка вчэлэнг хчэнгэм дэнжэх сунчу шэпэн гант та жэмузэ кэрвг. Дэна датэнг чэмжунг дэг мэгэтэн рэнтэн су ина юм та кэгэ хчэнгэм кори ла мала рэнжэн чэп чэфчэнг дэн тэнэ сунчу шэчэн дэд хундэр. Дэйна цунгэм закэчэ рэчэ нэхсэн дэн сашэн цутэн цэб штатэн дэн фитэн чихрэм су ажи хчэгдэ сунчу дэн чэфчэн шэпэ та ньюк я нэцэ дэн дэнэ ата ньюк лэглэн дэн хачэнгэ кэгэ тэнг. Дэм цэгэ чэмжунг та хчэгэ сатунг нэн дэн хчэнгэм кори хонгэм ла жэгэ дэн сунчу шэпэн дэд хунд ата чия мэнгэшэгэ сатунг зэ жэхэг. Жинхэн мангом на сунчу шэпи задум дэд хундэб хсэрт дэнка шиван дэг ата цунгэм чи чи чиви адамцан дэд хундэйна жинхэм на юба дэн чи чиви нганчан дэйна ян жинхэм на юба чи чиви пайдича гэхэн дэд хунэн жинхэм на юби чи чива хсэм чи та никабин ашук яна гуни дэнка шибан дэла чи туви жатым чи япчур дэд хунэ красатта дэнка шиву гэр ата дэл ежэм дарун шиону жэкав чилан дэд хунэ атым чи чунгур ян кэг арунтг чэмбэл шиву гэр ата татын гэ чэмжун дэг ата жэкав чилан зэгтэм дэн дэнэ хэчэнгэ намын гарнжин ла хсунгчу шиапан дэд хунэ мала гарнжин чи астанкэ дэд хунэ фи дэдэн та сэнгсэн жунэ дэн дула рэу дэнэ цу нгонбу сху жэкав чилан дэд хунэ аписа туи гуни пайжи сэн жуэр жатым чи Ажистан дұғды гаж ша музык зүйвг. Гонгын дайын жына шығу дангбол мүрш. Та шуға нипа мүйін донжына, ада чымжун дэ цунми шэчына гэг сунгчул чи жачымз гэнэ мэцэг пэдэй чи жачымз гэн кэгарэй. Ада чымжун дэг цунгым чи жинкам гэр лэгчан дэд хунды хуамжуул чи лэгчар гэр ада кэгаргэм сауз дунг. Ди хуана чымжун гэ нэнгдэ ажиандуг пэдэй чи лэ дұғды гэ чэд дэнкэл дұғды фи дэдэн ада дэхцэн гэ нэкун дэн жинкам ехгур. Тани жандуг шинг шигли дэн жэгэй чачи дэн бэй томли нзэгтэм шэпэр жачэм чилэнэй гэгэхтан кэр сэвэл шиог. Дээм цэгэ чэмжунгэй жинхэм корэг жэ касэб дэн дэнэ жинхэм томзэг жэ арэнтэн муэмжэ шэпэй ламсуэн ашгэйн арэгсуудгэд ангэрэй тэцэн дэн дэн дэн цумэм сакэн ашгэйн цумэм сакэчэ жэгэм рэмбагэ жинхэм касэвэн ашгэйн Дэнэй дашуғы сэнбайна хэшэбчан чауагэм жатым чин гэнцэд үгэдэй дэнкэл шиэдэдэн ачу цумэм сакэлчэ 신금 지충그 판지도고디 톰덕서통을 아다 답디 강서정 뜻도디야 아다 당아 조심 요누고 진금 거리든 저 담서 하증 지비 다 자튼 제 담바 담으즈 다튼 그 틈중구나 쇼적 시대든 응원한 섬지나 리콘 소수인한 자가 하나 산적 소수인한 자가 다 다른 산이 아다 자튼 덕터시 해봤던 다나 아다 자튼 제 땡크든 아니 아직 수그 땡크 원래 땡크도 되게 신선만 봐 아담스 그 자튼

0: tofu jik tuk chik kwana kormos tongzu ra tuk jara ngab chi na tomuzi gogaya.
1: Ri ri.
0: Se na dat tongchiga mamchun na yong chayar kudung na chukku dat gyalka gongsa yin tiga karchao gormo zato zonga tari mo. Tari da tak chik lang wotongo chik lang tu da tofu jik tuk chatuk chimuzi gino mashi gita aranga chota yi zonga chik lang dita skachung yamsa zi mara gaya.
1: Ri ri ri.
0: Тэгэдэ атал таарын том ч юм аа яг гонд төрч байгаа. Төмөр гэж сонноо. Шинэ татан нэг логин нэг аа юм татаа. Жоны тэгэдэ лоно самбаг гэхээр топчин. Чэ жон гэж болов. Яг чак хот тайм гэтэн чи хаз ус гоо кара яна юм. Чадрын замаарэ. Хара сара тапач чи гэдэг том аа жигэрэг хатан яг чирэ.
1: Жэ. Тама бизэ лгзга бал танжиг инги нада тофу гэж жигдэ тул. Танита рынгэ ян кокмаз шон танзга.
0: Оле тэг жигдэ нада жендэнгэ та карма жаг яни на анды конэ жигдэ жара не хэтэм зэ кому. Тинэнгэ карма жаг ян лондон на тапачэр. Тахэн жогэ на тофу та тонэ мача араг тофчинде. Тэг ёрв сара Австралия жан бото са мача ян いつかジグレンジャーさんばずがアウトしてちょっとね。やすせか。やる。うん。というのでよくだ。あれがそっちの違う。豆腐ちゃんもとじるんだ。だ。だかちゃんともさてがとんどなったんとじゃんば。とじゃるけど、レシピ。ちな。だ。でかちゃんがなかにかりくじぐてなかにさてならのだ。あ、じ。楽しい。てた。そっちが
1: ランニャムのレチェドンマレタゲン。ポチャチクナチチネレ。ポチャタドゥクユニバーシティセチュトクタシセチョカ。ジェジ。サレタナムジョゴトニストンチェトグレタナンパルシンマシングロタレモ。ジェジ。テドゥポチャティナタポチングレシイゲゴコルムサナジェリチ。ジェシズジャンデレチャタニポチャティナナマウノタヤ。ん。ティカソテダナツギゼ。
0: 先生なら、チャレするのに、自分、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ、チェブ 살아봐 너지포 간페랑게 양 레아드 위어탕 가드레무다 레츠송 좀 좀든다 대인 가그레
1: 제제제
0: 베이트 담바마 그러나 답디게 제 다른게 레아드 좀 레시 잡던다 레시게 템 거마즈고모 에타 토마 응게 돈내는다 이따가 또 토마 용도 비던다 된다 혹시 다톤 그리다도 다나 설명고 메토다 비즈 레와 레츠가 양츠 용타야 카토데
1: 아제제제
0: 다이나 동오샤나 카토데 따토미 사실 영 시절로 돌아간 게 디 퍼센트 제대로 건너다 나 니마 차스기 니마 차스가 다 다파치와 지마레다 양츠 카스타이와 지마렌도니 도모군 동제 다티 그런 동마브지 니마 차스가 단네야
1: 아제제 rāngi rewa tōsāni jiāngi dāl tāñjīg rewa jīnta tōmhī māyōng nā yāng nian sētāw cāngi nara tā rāngi sāmtukwa māyōng tāng nā dīngil tāng tāni yil tāng chākki tāla sūkwa māngpūzī yō kā?
0: Yō kā, kāmē kā,
1: dīngi tāni rāngi sēm kām tāngi nā tāmu gā dīngil tāng tāni rāngi rāngi lā tāw cāngi nara tā rewa chēpūzīg mē kā sāmgō nū gā tāmu gā kāp tōk tē tā ngār jīn tā rjāng kiong ā kio gā sēm kā tā nye rūn rā mū nām zgā sī tā tā
0: rē rē tā tā pāchā nima mā zhīn gōr bē pāchā nima xīn tāmu zhīn tāmi tā rāng kī yāng dāng zhī jāw nā tā tā rūp kō tī pūksum zhī yōk tī chīlā sōng bāi yōng nirī tā gā tō tōng āyī gī jōng gō gā tā gā āyī gī jōng tā kā tō tēn dāng jāw nā rā pāchā rā yīn sī kālāb nī kāp dāi dō nā tā shiān tā yāng tō chīn māng sā gā rī mō
1: ā rī
0: chin mangdu ta tuna shishka yin paul nang sarchi na ra tumu yoke te din tangkur na ta kafi mung sa kafi ra jakam ra ta munga yoke dar di nang sa na shirjik mung ma munga yung wakum dar di kardai na ta

0: yuchu kuwa mtoni yila yonu dhiri. Tagda, spinko ka yuzu dhiv gazi yise kone, rila ta yigin yalga yuzu dhiv kwayam na rikwar ju tomo gusi, shkyo ayam su dhiv tontaya. Tagda, yitar kwa rikwari kwa kain dhiri. Rikwar dhita ta ayam sin, spinko ka yuzu dhiv dhiv gandhi manni, shamba yigin yalga nanga yuzu, ta ayam sin maa yoke.
1: Aji.
0: Wana, ta tar kwa rikwari, rintama na sokwari sonda, ta pachir, chayang shepa gudona pachir wai ka yuzu dhiv tsoma ta, очень огромный чамбор жай кыркыр та изна баманыр мохсаны ихсерче лотави ихсерче детатаны чужого кочита чимканду дай ихсерче нада тому ямсын маяк
1: ажи
0: тама да на дага чудана ой пе юз рыг паче самжа нада да бакия
1: ой ке юз кыр кона ингенера самжал хога
0: оле сашан шепа кордона тому зюк тата рыгине идона chi che sani ta gochin gome kira tani jangin kira tino anta kira. To yang tsige zi teli jiwa zi kira kwarto na pachir zi gatam zan tagi ya.
1: Zhe zhe.
0: Ata chanli lak tsak lakar nishada wana khan jo zinda chik khankhur lak chi tani khankhur tani shche khur ta tawar loo laki yisi zinda chamar ta tani igzik kirki ron chara tagi namba ta kwarto na jana tani igzik chi jing lakani kwarto. Yilik makhchin na gwi igzik chi jing tayang kwarchi mung. Ta ganta tumo maa maa zi yoko tagda Тэр дилон вэнера тэнэта чэрнан гасал чин таршинара ташим чикшу кундан дончо чажим ми тансал чон яты гага гатот тэ таршинашна та таром мэн тэ сокта тэ ната сигэр катери доди ям мо шочини чэз как кора тол джомайте ти кашва ян мекму
1: дэн
0: кай нара вэй пи юзун дэ тамари кори он корм тэнэта та вэй пи юзун дэр ка тан дэ дэм джав джон кутан сабсэр кэнэ та шимжиге чи ян сын маз ёк та Тогда вот на Гонкерке там до мазы чем чиги тогда Берлинга на камень там их сердце маю кра так как он дея чем санишана через этот день чем только меня не цепим за юг тогда да бомба ба донжо к тонгора ты чели гуш гоем та юг тут ты джаб джонгра лоджу тогда он ташан шипазы ты сиен донжо тому за когда я на бомба донжо
1: ཁྱི དང ར ཁྱི དང ར ཁྱི ᱡᱟᱭᱟᱱᱟ ᱪᱤᱜ ᱨᱤᱱᱤᱜ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱫᱮᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱᱚ ᱧᱮᱢ ᱢᱟᱜᱟᱡᱜᱟ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟᱭ ᱪᱩ ᱟᱡᱤᱞ ᱧᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱠᱨᱜᱮᱛᱟᱜ ᱠᱟᱠᱷᱱᱫᱟᱨᱮ ᱨᱮ ᱛᱤᱠᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱱᱟᱡᱚᱭᱟᱱ ᱠᱷᱟᱱᱫᱟ ᱢᱚᱭᱚ ᱠᱮᱨᱮᱢᱚ ᱛᱤᱜᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱛᱚ ᱨᱮᱨᱮ ᱥᱚᱱᱡᱱᱟᱭ ᱪᱩ ᱨᱟᱝᱱᱤᱠ ᱟᱡᱤᱞ ᱧᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱠᱷᱟᱱᱫᱟᱨ ᱨᱮ ᱥᱤᱨᱠᱚᱨᱤ ᱠᱨᱡᱤᱡᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱛᱟᱡ ᱭᱮᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱧᱚᱱᱛᱚᱵᱡ ᱜᱷᱛᱥᱩᱞ ᱟᱛᱟᱵᱟ ᱴᱨᱟᱱᱥᱚᱠ ᱱᱤᱣᱟᱡ ᱜᱷᱛᱮᱨ ᱟᱛᱟᱵᱟᱡᱱᱚ Тэнгэна үшүтэрэн гэлэн сэндэг юм тартка мэгэт зэшанар мэшг юмэк. Маун бана юм кюм борон ба дэлгэн таршины ширкори юм далтын тар якым датын мэргэн тэг лекэн хцуузгэнэ далтын шисг шапшэг шава мангаз лири дали файл тэн файл к мамангла куп чвэни тэмэ шава мангпузг дэптэни тахи мондэн шинэгэн.
0: Гарин чэл
1: хана. Яя тананик удахи дэлэ.
0: Асса я дахи дэлэ.
1: Rēt wā nā bā, tēnāng gā lēm sāndī nā ngā tā shēnrūm thō mā pānsō gāngjī lā gā rāngyīl chōng tī gā gāb gā lōb zhōng gā kōrī gā rā tāni rīm zhīn tā māndaṅ tāng tōn zhōng gā gāb tōng dē yīng gā lōb zhōng gā kōrī gā rā tāni gāb tōg tē rāng gā lōb zhōng yī kōr tā tsō gā sōn sīm tā tsāng mā fshē tīn zhī gā dāl tāng yī gāb tōg tē yīng gā tā tī rāng gā pīsīm dī chīl tā khā tāng bā tāng yī kō nō gā nā bā tā rī rī yīng gā yīng jab zhīn tā ngā tsō gāb dā yī Кырге тау цонгіна, та кавтогді айнік чэлінді інгіна, шіга гамі чэмбу ёо ба та жэрчі далтанг, туанчунг кавтогдані танді хатан ба танші. Тані туарджік кавтогді інгіна ян, рэнг самба чэжінда машун на ян, пыгсымла гэрвачэган матан пар матадан ба ба ши. Тартыг інгіна, та айнік чэлінді тан рэлі далі, та лобда чэмбу ла рэші эконі кавтогді інгіна ян, рэші тама чвжіл га гэв, хшіг гэв, Pam yung a nyi gyab, dhamu la sukwa maangpu yi nugu, gyagachuk gwaram dhamu maazag yung maasang dhamu fshali, dha tsangma yungi na maung pa na yina chukwa yung na tarti dikum dhala, ta lomnyir gu lamkhan da yu nugu, zina chukwa yung na argani gu lamkhan dhen jiri, ta sunba gu chuwa argin zhintag dhengu nugu.

0: 路那苏西拉村口，客人从我想请见，年龄比腾促接从我时的客人。今儿爹能得第六十二月几次，打造了张镇的八七二零七七的都是八档。第一环节，路我忙不行了，八七呢，村民集体年纪很多都是用了。八七要比青村人家马上都没比，村民青村个娘不当，冷气人家不冷够，八零抗战主任要了。爹当娘的，今儿学堂这不冷比马上。
1: 青村几码是给当年些高人疼，张镇的八七出门就把东西呢，村门的八人都见等比坑坑，所有人生活照顾的不是等，村门人当家这样没不起来，才能端着几个老些家人，看他们的张镇的八七女孩，还能跟多把人，这不是忙不忙事，所有人生活跟我等，你个多少家里些马些比，没得得生活牛给熊些了。
0: 开对的了，把生这样没不人家那些比，你投资人这么牛逼没问题。把起家三十了，一个人是大没些比，俺娘婆不接七次，接待的托了等我爷那么娘们凶。开我三次了都不行，俺那些家人，十五个人个中午的等你，俺娘婆不六次托了等我等。搞不着了，没有钱不是这把一样。相亲的娘婆不腾出南京的热人的用你，俺娘婆不过去七次了白我等，俺娘的怕不等吃把些了。
1: 汤哥啊，年婆婆手中攥着的是个鸡，可年婆婆却吃了中途的身。昨晚人家六个人拿着个药袋，把人家这次呢，我关上门，就几个年年不睡的讲给事了。你是从今年到了，才能端着鸡，刚吃鸡皮，这边年婆婆从把手走上。再等呢，我路等甘肃、四川这边，这边都等人了。可惜啊，我这才去的，阿里过了呢，年婆婆真不懂做把等。
2: 三年忙出去也搞不是全部时间以后，才能端着酒席去了。刚吃酒席办呢，刚中间我等我们端人了，俺亲年没来得呢，怕一见这都个三通过办等，这可么送酒钱的黑差不多同人要些了。阿尼，才能端着酒忙这个节气的送阿等等，可是了，年不端着为点节能的节能的心巴的，搞着了大你什么啥个过人有？ 第些了，春节出门人多些比，提出了农活的点，咱村个山东啦，黑金铁不嘛事了，村个永不永永点，俺娘婆就说是等茶味，开心啦，农具了几斤，出门了，俺娘婆就干熟了，今儿我东么事办等，去罗那村委，大龙养起了咱们家些比，过去个不有次了些种，从马库等看马之路，龙我这个站啦， 啥子么难得个家具等个用那个稀罕，对你总可得错着了为认得多。开门路路的中客人坑洼些个礼拜等，村民转坑些个下些米离开些个年长，总可得把你将忙过了，开让你更有几坑洼些个你。一那，搿得了村民人多些米，三次了下边，开台村进没不得开了。
3: 开龙的特个人啦，出门忙不忙不是个吃油的啥么呢？总可见，前面的城嘛，可没得人把等，可能是咋通的路？你是东接不登路的？开俺们那了节目是个破把等，开大这个路啦，相对俺们那有些的，可没七零的个玩的，俺娘不就下娃接不得劲儿？开俺们人喷什么装备，坐下些罗人有的，俺娘不把的不等，实际了很有的呢，开那个罗人啦。
2: 俺们也蛮勤工的，那么苦了，辛苦做人哟。俺也是，可以干出俺们这单位，快用了接近，咋腾个没多难的，这送农民。而且正俺们俺们也蛮勤劳，人大些劲哟。弟弟可以打造了让你的排解，啥子的动画项目又把错了嘛事了，排解啥子专门，就是得了送酒些给不了三十个动静哟。可以让你这个比你话还正穷啊，黑人的。 甚至啊，像最残穷些这个把灯，残穷的了，没什么吃的喝药了。没的，年的了，过了几个月数呢，你妈什么家人啊？过的，黄皮的啦，干咳药被清仓等，养那老人的这个被洗吧，他们打车看熟了，山东不落等，可在这的龙武等拉进穷些的，忙了忙不美容，就做了再什么个那么些不了。你是同这里的这位崔主任人。
3: 开一家等车去里，一手握着个钢枪，给他塞进钱包，是个上万，内次的高级，他从江门不得，他大小呢，捏的烂不拉几。搞不得了，托根等下人真的车厢，这个弄过了，也那样。
2: Кейнин чигла чили нгабьялык нерсиги гергэнду чунда тэнжур. Кейнамгин шэр анян памни гакы гангмын жилин юнтав. Гергэнду чундалд азанкур чиглык гарангла сайым елнгийг мима чуру шибармасыл даруан жича гангмын павлин жидав. Дэдийг жича мэнхи зачин дагдагийн.
0: Хсэм. Цэрэн дунжубчи нгончил анянлэн ба мангчагчан шиги хтаг бэр өтгэн гердугла дунан шиги бадан. Нямповны өлтия герцел еншивше ба гуньон сер. Ки нямпов цолшубче герімчол. Өтгэн гердугны гэлчи хихы ямба енчи хибашты. Хуарна, нехэр ненывче жондугу олдан. Чарын хартиче жандугу ол. Хчын мангуадан, яңна анам арывдиче жамчи олсугу. Өтгэн нямповче лэгцелар мангжа ямбармасыл, нянлэнби арынгы самлу цомби гэлча табан иен. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Кейн дабырым бама ни павлин си олды. Кейн нямпуча замчин дадыгла дэнни голуқ рэчин зибадан, сугчхадан чэнгичин зиба, мэцэлчин зиба чи цонё бармасыл, даруң жэкэм сунхчувчин дэхиди мэ мангбушила жэжуши хэн. Арэнгэ барчи чи арни мачэндан, рмачэнэн дабжуча затэнла сунхчун шэвжэн хиол. Ништун чужэ лор, голуқла рэгни ялкур чуче явчуруху, цэрэн дунжувчи, Куа нянпуб шугжиг тхума баранжим си бадан. Замчи дэр хгаб дебі цурму шанчин че зумиг герцел бшарга тоб. Нянпуб шугжиг дэ хуаранжим си ни бшарга тоби кула нгарма че елчи залшан. Нянпуб шажиг ла нгарли сиваф саму ши че. Лу дэр ки апатан жуни хталур ани мачин ла гангкуру си бадан. Куцу нян джигсим жан шгантан ла сунжи ламвар дэ апи хгаб дэр Куа риндан чешгин бачи бичи, ки нга ривар кангвавна самшив шел. Шталлог башгилла, вшенин кангвабадан. Гохковди дангфтани, ки гангкурдан джеби бар мангбу ланг хан. Дэр чечхурандыг шанди сарбадан, джокл сарби арун джокби нянпу самчи вшеги джемчин джемштун тумиштан вшарга нг дангбу тобадан. Джонге джекумче гикуншти, манжа засам джунгилар якув шелун шиби нянпу ван джемштун тумиштан пылшун вшарга тоб.
2: Арэни вжэджэ чан. Пангни панггилн тар. Бацун тангар гапшугчи кула зажил мангпу цалвати. Титрала ому шипи цамчи тэр. Ништун чобжил лор. Чунки шанган вжэчи нянпун рэм тунли. Цондугн рэм чи нянпу цанчунга хсэрджи дагматуб. Цамчи титрочи мархана ки цаму янла. Цаму джибани лу джебдан варчи шипин царлунчи джерм парлангю. Кея мүгвар жи жаби нянридан арангшун өтгіла дэнни ди мүгіндан бірді дөчан ңогдунга намжир ңомбірін цонби кей өтгін жердугла жилын саму шиу ба хсаур дұғдыв. Амачын зонтан чині салантылғуби ламырды. Ні ламжымчы арыргынды мо жанжынды жеби цыхынгі арылунла гвейжын юқпан тұңшан. Тоғдан бұр дэнжи зейжун тұңайын. Арангни че нива чамыла дэнни Нямшэн чэ чэкэм кори чулэн зива лаалаг нгунба ди цэшук дэнба чэнё чи шэл чугчук дэндо чан. Ди нга ла арангни лэ нэсэй сагжэндар сонгчуб шэбэй дэнба нгугмэл чэг чэсэ чэг. Нга цу мэрэй рэг сонгчуб чэртовхэ на хачэн чунчун шэгдэг пангмул. Ка тэ дугца чэгдэбжэн на жэгдэн юн ла чэгэндэн анамбэрэн цэрэнгэй. Ари дэнзу лэрг бауа ехэн бали сэг мэ лаала шэг Аранил савын жинд сагжа чембур кейсэ жгэйо чившайню. Нэ самна цэнэн дуэнжбна савын дэнжа шгэ янды. Амни маачин че гзавл жави сагжа чэмэй пангвар, кудан кун жави рэвэй савын мэнгдэ бітэмгэй. Зэдэнгэ нянхэн ханжи, дэ цэкэгэнгэ датэнгэ гэнжунг сэрсэм лэнцэн дунцэм дэ нэнжуг, лэнцэн дэ зомжг ба ламу цэрэнтэн, зомжг нгэнкэрва сонэм цэрэнтэн хуапдэнжа. Даркалва шигилу, шачип даркалва ғанжаг цэрантан суннамарин чиньин, хау сэрэнцудан цэмгэн жаньичи тэнамбэй нянлэмда румбайин, тады мухи.
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

0: ᱡᱟᱞᱟᱜ ᱥᱤᱠ ᱥᱟᱨᱱᱡᱤᱨ
1: ᱱᱮᱠᱷᱱᱟᱵᱟ ᱪᱮᱪᱩ ᱨᱮᱢᱚᱭᱱᱟ ᱛᱮᱨᱟᱱᱟ ᱪᱤᱨᱪᱤᱜᱤ ᱱᱤᱥᱛᱚᱝ ᱱᱤᱭᱮ ᱴᱤᱜᱞᱤ ᱫᱟ ᱡᱩᱵᱮ ᱪᱮᱵᱡᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱨᱥᱤᱜᱟ ᱫᱟ ᱡᱩᱵᱮ ᱪᱮᱪᱟᱨᱜᱟ ᱚᱥᱤᱜᱟ ᱫᱟ ᱡᱩᱵᱮ ᱪᱮᱪᱟᱨᱜᱟ ᱤᱱᱞᱟ ᱡᱟ ᱯᱷᱟᱨᱣᱟᱨᱤ ᱪᱩᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱡᱮᱪᱤ ᱥᱟᱱᱡᱤᱨ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱱᱟ ᱧᱮᱢᱵᱨ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥᱮ

Kalang Puwar, Kamgar, Tavtsal Arambi, Galwan Jungsa Jiang, Shukni Jie, Mugimbana Zuwi Tani, Ngarjin, Ndugantani Insir. Netanya Kugan Yindir Amerikin, Zashchulung Khanji, Sanjir Tang, Tsongli, Chanlamga, Chanda Tang, Linshe Kushajir, Kodang Kalang Puga, Nina Reini Jin Samsa, Kabur Dreamal Tang Lip Shijin Yu. Shukni La Tamunga, Mugimbana Yu Badang, Dinang, Ayalang La Nyang Dini Bin, Tsun Cha Topar, Gangu Shie Badang, Esra Jiao Dienzag La, Gansung Shie Basung Diyosir. Айланга тамчга нейтралан кыб нетания хугатандуд тамчг дейм жигин тэр жиртэрин жигдэлваны гаржина гонжиларын жинга натун чиг инча эсрэ жимэн тэ дарантын гэ дэнжэг кемпанла сончуже жинсэр тхлан пуга цихсэм нин тангви жанди ленсэн шигдэ дэнхэн шидун ки ададг би ти чигин нин нетания худан кабр дримл шек нетания ху ниё бра дэгмэл шикян кони чэ нямли шипа хачэм зонсэр

0: korik tang jiao yunu gu jachin pachir samchil khazuk. Dina datang ga tsukshim diga tani, a ta chamzhung ga nambarin diduk di tanka si tana, ta jinkam korik sungcho shibi jachin chi rikishi duk di, ango na dina tisang jian, tani ka malak jian diga tonggur, a ta ka domnyan gachin zik dink. Tani ta chamzhung di kargi tanka si palayang, a ta ngansi ga gorjik tang, ngansi ga jarik duk di kaga shakyo wanar. Tani nirtung nirsang ga da jikshi waga chi sang nima, а та чинкан кори та зомдгшэ гүнүгэ та гүсү цамчун кэрги а цухмда цухэдэн а та цамжун кэрги а зомдгшэ жүгүн гүсэн тон дэмс кэр цамжуна чэ домби а та лия чэмбусга анаук а та бажунт а та чиг танкэ тани багцхон гонгот чичун тани чинкан сумчу тани а жангдуг таньюн гэ пажи тани жатам чин гэнтэ тон шөндэ танкэ та дэмс кэ лия чэмбусга анаук донцэйна донцэм чихтун нижа жичи шешни а та дэмс хук Таян дэнэ чи сэшэзгэлэ чи казгэ сагэн чи гүнэ а та чэзэрэзна донцэм чихтэн нижаэ чи шэнэ цэнма а датэнг а данди чэмжэн кэ гатан кэшэ гүтэ кавсэ а тасэр тэ тэн кэшэ бадагдаг мар та чэртэн дэ наян тэп чагла кэнэ чэ чэна чэна кэ сунк а тэп ша тэн пойна а та данга юнуг чинкэн кори сунчо тэн дя юнуг а ча чэм мэнпуз кэ шэдэг шиок та тэ шэптэ чэна а та данга юнуг Kori yusungchu jachim nachuk. Yana kori yukhichim shekhu jachim nachuk. Dani dakhtsan tomche jachim. Jansi kori yusungchu jachim. Kwaaga bakhtsung guji jachim. Chiga bakhtsung guji jachim. Saashinga bakhtsung guji jachim. Saazga niruga kori ga bakhtsung guji jachim. Dadari nzarjaya nachuk. Yana jachu rangzhinga bakhtsugu guji jachim. Laasukbaaga jachim je thamba. Siga nangtong dhukhdi. Daga taikadib. Chamishunga naa langdeetan ka shukhdu shiyuk. Tandi shukhdu shi nukub jini, ata kundi shi kundi gu jachamji thamba wundi, ata sonjukshi shi marri. Ata kagi chamji niya dhundi zonti, chamji niya khursumsi. Ata dhacha tongur. Dhacha nipayin tongzi na, ata kagi jinkan kori gu sungchur tong jiao yonu gu jacham mangpuz gu nungtung dhukdi, ata chamizhunga na diyuk. Tata shi dhacha na, ata nakhtsal tong, zatang tong, ndamra gu sungchur jacham na chuk. Yana sashang dudam jacham, yana sanak sungchur jacham. Дарки никунг жачим, ада чатан сунудан жави жачим, арачи сурчих сунчуг жачим, жакав чалам жачим, дан дарчи сунчу жачим, амачи сунчу жачим, дан дуғи тургинг жингам корих сунчу жачим, дад сачи сунзай начуг, дани никунг жави жачим, дани шишчун дугдин гучи шигунг жачим, дани дах жарчи никунг жачим, ла сухбаг жачим дому маазг задум начуг, яна нангдум сугуд хунд датанг чамжан нанды галан юг. Алан юкэр ончин та гүнэ шэ гүнэ үгэ дэча нипаг нэ дэш шэ гүнэ үгэ чачм дэ тэгэна а та ангэр жин тэ сонжох шэчэр э та гүнэ дэна дэча нипаш дэча сэмбай нэ а та зүг сэрчтум чи чаш сэрчтум чи чандэ ян зүг кэгэ анам шин жэрдух ин ачх яна а жангдуг таньюн гэ пажи зүг дэ дух тэ ямэг дэ та а тамжун гэ нэнтэ ян цаатум мэрэм шин та яна а нэтэр мэн шин гэ нэнтэ юн үгэ дэмцэ гари кэгэ тан кэ ши юк тан дэ дух тэ ян кэ сэрчтум тан кэ ши дэ та а та жимани анамшин жүрдүг жишүн наачуг яна ажандуг таньюнг а кэгэ хэппэн наачуг тэд хүтэ корж жаатам дүг дэ тамбаш япэр а та кэ мангжиз дэхбуз жигок а та тамжун дэг нитэни а дарун чимжин таны ян кэгэ сашэз гэшэ гүну а та тамжун дэ далуг а цухчим миниг тэни а кэгэ тан кэш ийс овч тэнс чабдэг ши тэнс ши тэнс жа омчин а кэ бачо шэнгу дарун цэм мэк а та тамжун дэг тамчи гопа тана ата кэрге нэртүн нэртэл яда жепи ци хичгэн нэ зүнтэ а дазу тахта шилчэр а та гүмэн дэйна а чи чэмжүн гүргэ таны цэргди замсэр
1: томби я вангхэ гуо самэ
2: шигэпи яр дэмэ уцун самэ
1: замби хуаркын тэн самэ
2: амами шива ши самэ
3: чэмлэг жэндэн тэ мэ цэма дамним ян
0: Дэнэ жатам нипа мойна а жонха мом чэнтэм жэкэ мэрэг тэмдэ яртэм кэпэ жатам дэр тан дэр гэтэм дэшэна дэнгэ цухчэн жожэ баг цэмтэ тал унтэн шинжимпин сухэн юм би дэн жонянгэ та мэрэг кэ шаваад гуди хаачэн гэ тунчэн шэкэ юк дэн дэна тан дэ мэрэг тэмдэ яркэ жатам дэн хурцу жонха мом чэнтэм жэкэ гэ затэм дэ гуди яжэ жүлдэ дэн гатан кэ шинэ дэмэс гэр нэртэн жобжэ гэ ло та унжэ чи затэм гэ нэнтэ Чонха мэрэг шипи мэнгдаад зүгэндэ тэн дэнгүүдэ гэ занчан на гудэнс. Дэнэ нэртүн жуэжэ гэ занчан дэг гүжуэг нэнтэ ян Чонха мэм шэнтэм жэкэм нэ жайон мэрэг сусу гэ нямтэ чэн нүгэ мэрэг мэмэг жэкэв чэг энзи гэ тэнкэш гойг. Дэмэцэг занчан

0: ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏང་ཁ་ཏ
1: Тандир гемцэнда яна хэрчин гантгызгонда декорни кавдазгина
2: ари да тэмжонд талуга да джепа гцэ чунганим лхтэр шэнгусонгонд лаян так амхсэч тонин качэнс хук талурига да джепа гцэ чунганин индонжина кга джаюнг ашинхэм нимондэр тэни да тэмжонд сэрт танкэ дугтишине мэцэк лхтэр дугти фитана та гацу цумэмч хэ цухамжо начук яна хшинхэн корик пэжинд дугнд та хэчэн чэмбуз юучэр та шэтэсэна хшигни цумэмч шинхэм динжиг дугнд сунчо шэпр малга унжимч жатхынг гансун кэ кутушиук та цумона цони шэсэна а да кэргэ сэнсэм жонйитэн тани дула ару тани цумэмбласо а жакэф чэлэнг хшинхэм динжиг сунчо шэпин гант та джимузик рок Дэйна датынг тэмжунгдэг мэгээдэн рэнтэн хсуу инаэн дайг хэсэн хэчэнхэн коригла маалаг рэнжэнч бчихчэнгдэн дэнэ сунгчу шэжэн дэдхундэр. Дэйна цунгэм сакэч рэчэн нэхсэндэн сашэн цүүдэн цэб ртатэнгдэн пшэтэн чихэрэм су ажи хэчэгд сунгчуэдэн чихчунг шэбэй та ньюгэ нэцэдэн дэнэ ада ньюгэ лгэлэндэдэн хачэнгэг тэнг. Дэмэцэг тэмжунг дашчэг садунг нэндэн хэчэнхэн корик хонгэм лажэгэдэдэн сунгчу шэбэн дэдхунд ada chiya mangshig zatum zhashikuk. Chinkan mahumla songchu shibi zatum dhukundib xsert tanka shiwaandig ada tsungum chi chi chiwi adamtang dhukundayna chinkan na yobadang. Chi chiwi nganchandayna yang chinkan na yobad. Chi chiwi pajitja gakhan dhukundayang chinkan na yobbi chi chiwa xsimchi da nikabina shuk. Yana guni tanka shibaan dhla ki tubi jatim chi yapchur dukhdi krasata tanka shiyo ke da deli jem darun chi yonu jakab chelang dukhdi atim chi chungri ke garung chi chembu shiyo ke da da tanga chimjung de da jakab chelang zhtim tang da ne jingi namang rang jin la khsung chu she band dukhdi mal rang jin cha tang ke dukhdi fi de tang da sang sin jong yi tang do la ro da ne chu ngom bu su jakab chelang dukhdi a pi sa tu yi guni pa ji sin ru jatim chi ajetun dukhdi ka cha sha music ke zyuk Kong dan itu nak cukup tempoh mus. Tapi sekarang ni pak mungkin tuan, ada cemjong de cun misi aja, kerja songcuk je jatuh zin ni, macam ke pedi je jatuh zin kerja. Ada cemjong de, cungum je jinkam ke lakchan de tuhun de, hamjuk je lakchan de jero, ada kerja agam sahuz tuhuk. Di mana cemjong ganang de, ajang tuh pedi je liat tuhuk dia cet de, tangkal tuhuk dia sih de tung, ada takzun ke nikung tung, jinkam yekos. Tapi ajang tuh ke siang sihli tung jero. Chachi dhanbi thomni nziktum shepar jatum chilani kakhtankar sawuz shiyok. Dima chakab, chamzhungi jinkam korgi chay kaasab dhan, dhani jinkam thomzi chay arantang ngomjir shepi lamso nashukuyana, rikso dhukud, angari titsa dhan, titsang dhan dhan dhan dhan, tsungum sakhan nashukuyana, tsungum sakhachi, jakab rinbaga jinkam kaasab nashukud, dhukud, zonum shepar jatum chi kakasna, ashi josa dhukud, kakhtankar sawuz shiyok. Dhani, da shukh sambay na, xib chang chawa ge jatim chi ngantir dhukhdi tankar shi dhidang, achu tsungum sakib chi, xinkam jishchung ge panji dhukhdi tomdak sartung ge, adag adabdi kanagas chung. Dhukhdi yang, adag danga xochim yonu ge, xinkam korik dhang jawa damsa hachang chiwi, da jatim chi thamba dhamu zi, datang ge chimshung guna shokchik shi dhidang, ngu na tsum jina, likung susu yinan jaga, yana zanzig susu yinan jaga. Da rang sani, adag jatim lakhtar shi yabadang, thana, ada jatuh macam tangkar tu, tapi ni ada susu ke tangkar wala tangkar tu dia cincin mamba. Ada macam ke jatuh lakter siapa, cajit tu dia cincin mamba la supi. Ada netun tu dia ke tak kejauhan macam ke cungum sakni, tak zaman ni ke cincin kuih la songsur tu, tapi stolak tungkan la ordung tak tungur, ada ngeri ke ada di cembur cincin kasi.
3: Мерда гонгу жини цешулах жепти шаги
1: Арере чэм хунгаринчи тэдана ти ханчни тан ацу чунха мөнх чэнтэн Якоб гөв чигмэн арерин цона мэргэн тандл сунчв шэжүг тандани чамкул гэ ингэн гантгыз гөннэ читти хонни кавдазгина
2: ата мэрг тамтла капэл тумата яна сунчв шэп jatim chingi tani adak ashuk na kangani xe na chuk. Dangpo yin tongze na jakab chikichir tang marg tamdala songchu xe pikur. Tani rani jakab chi zatim ga domtsam nga chi nganyi wei nangdi adak chungha mamang chintam jakab chi shimang changmar jakab chikichir tang jayung marg ka susu ga tamdala songchu xe pi ingan yo chi ka tanka sawuz xe yuk. Dejimdi dalu sad tanka xe yonu gu marg tamdala yartum kapal jatim chi domtsam jiwaay na chuk. Yana jasa chi kanga marg saka rangchung jatim lakhtar shepi tankachi donchin jiwa ina chukha. Dan damu ga jatim mawu nang dayang, ata gongli shenu ga jatim ji nangtum tang dewa hachin ga damsib jinu ga ata nangtum tukhtiang ka tankasa uzi shiuk. Dan dhaja rinpa dangu ga nangtum shi. Ashuga nipa ga nangtum ina, ta mara kang tang kang la amamba tang nyanum shi machuk pikur chi jatim ga nangtum shi. Da tukhtiang, ata di jatim ji donchin ba jiwa ga nangtum, chungha mamang jintum jika chi mara kisangma dhanyan yim. Tani zina jakab chi dangyong mara kaka chamtam cha ngancha tang kegang la gansong dhukta shek. Shani ma chaka mara kaka dhanyan tang chamdil rughri. Tani chantam chi dhyawa dhukta songchul tang paji siyang kaka tong ka. Tani ma chaka shina ta mara kaka kang tang kang la yang amamba tang anyanum xe ma chukpa tang. Tani ma chaka mara kaka chamdil la stolak tongwa tang. Tani mara kaka kachil tongwe shashul tang la kaka tango dhukta shek. Дэгжимд датансад дэдэнла пауэнүүгэд амарг тэмжа ярчмах гэбэй жатамчи донцам ангаваадан, донцам чихба. Амарг сака рэнгшчунг жатамчи донцам гавалаасухчи нантаян, ада гунга зачамдан чандавай нантумдгүдэг данкалгүдэй шиёг. Ада гунга дэнэн шуга няага нантумши. Шуга сэмбага нантумын донжина, данды амарг тэмжа ярчмах гэбэй жатамчи донцам сэмбадан, донцам чихба, донцам чаньяваасухчи нанты, адасна амарг хасусула да жакабчин дэхи турнлэгсэ тунгаадан. Дэнэ Чонха мэрэг тамманг нэхээд хүдээ хэтан бүрэнзэг бихгүрж нэнтумин гэгэ танка сауызг шиёг гэв.
1: Рэрэрэрэг гарэн чээ чэмхун, яньян хэнаа баадына, Таанг дицүүг гонгэ танды чамчуон тамчуолым лэцэнг сонцэмдэ нэн жуг лэцэнд их сомжэг бах дамжэн чавра сомжэн гэн карвал харьяб рахи ра, рахи донжэв ян, таркалуа дамжэн цуора, бжэчэв таркалуа уанжэг цэрэн ра, сонам рэн чэнэ жин, лэцэндэм сонгэн шанчэн танг и сэчэм ойн ханкэн гэрог рэвшэнэ, тангар жимэ лэцэндэн, нацу янгчэрэн жэлан ирхэпсэв дэму.

Шаржима тога чума ир далини. Нда сорта серт хунди далини. Семца нықты мабтула далини. Джоджу. Нда мнегжи кеншизыка тона юну. Нда машикар кача хрезгири. Нда мабдун горму мбрезгири. Сеги джим сен тимури. Оле мнегжи кеншул секону дихтаната. Оле сатан семцони суна. Мнегжи кенчу командана далинта. Арун рун кирге кунри сегина. Оле. Takır gerçek dikkat nafşa konu. Öyle yakı lan kuşa konu. Markı çılın kuşa konu. Kırgı kımızın da miyakşığında kırgı encina. Kınç ula mandan abdalini. Öyle indi muye konu. Miyakşı kınç ula seyduğunda kırgı encina. Öyle sıtın sen sonu sonuna. Öyle indi kırgı miyakşı kınç ula sen onda. Ndı kavuş çoğun çoğun zgi dalini. Kıpa hnenil zgi dalini. Miyakşı kınç ula da kırgı encina. Yukva zgın zencu. Ndı fşak kaçın nınkı tonçin zgiri. Ndır gerin çin nombar zaçın zgiri seydum. Öyle. Та терм хамнга вон сусу ркркштар дигсундни танган ритк нигжил кенчил шилгона янна хама хатар тилз хатг ил хум кезг янна тара та янара терм ан хтар паян дуттур гонари хашин тгр ян дуур гонари ан хтар паян дуттур гонари ан хтар гон ян дуушин гонари ди вар нотер чир гони та мгж кенчил сежунда кергенгина хти хоса янна чок хти моса янна чок Оле, там мыгжи кенчузга, самба айкванырызын зэнчу, да вшака чингынын гэтун чиндыригу, ардерин чингынын барца чиндыригу, сэгэ джем сэнтэри. Оле, там мыгжи кенчулы юкуазыг мавзуна кэри далени, да яхка арахили далени, маркагыни кэри далени. Оле, нынхани нынга чула хун гэхти дали, харчима тога чо хун гэхти далени. Оле, арта кашыкында орчу болюн гэхти далени, нефсамны кэрдэй унын ахчы гэхти далени, суна, дэвшэрта юнига юкказгэнэ марагу, нынян бі нанян музгэнэ марагу, хавзэнгэ вэрэка, шэмзэнгэ цурэка, та тэрэнгэ чэнан балан чэзэ, мэрчэркэн кэрсэ манзэн ягзгэши, мэмбэ ростэй нэн арда ягзгэши сэжу, оле, ан чанчу гжо нэ кэнтэнгэ, нгурэ лэстэнгэ ра вазгэнгу, нэ сэмкэн кэрчэ гэ ра вазгэнгу. Тесен чене кыргатмыни сегина, мыгжы кенчулы юказ бузун уйдалини суна, чертып кирионни, чонга шамчун юни, че агазини, чонга арбузини далини суна, оле арыр девайна, анын цувайна, тазуни цавайн, мыгжы кенчулы ягази далини, оле тымаңари шакина, арымарим тилкина, оя, тесен чене кыргатмыни тивдини енна, мыгжы кыргатсы кайжан бути, чивден батгышанара, О, та ти-ти чечи. Оле, та ти-нын аччулы ма евдали, шарджима тога аччу ма евдали ни. Нда сорта сертки хунди евдали ни, семца нықтыг мафтула дали ни. Нжоджу, нда мнегжи кеншизыка тона юну, нда машикар кача хир езгири, нда мабдун горму мбр езгири, сеги джим сен тимури. Оле, мнегжи кеншулы секунун дихтан ната, оле, сатан семсуни суна, мнегжи кенчу командан адали нта, арын-рын кирге кынри сеги на. Оле, такыр гердер дикан нафша кону. Оле, яхки лан куша кону. Марки чылин кыша кону. Кырге кымызына. Мнегжи инды кырге инжина. Кенчула мандан абдалини. Оле, инды муе кону. Мнегжи кенчула сэджу инды кырге инжина. Оле, сытын сэм сони суна. Оле, инды кырге мнегжи кенчула сэн онды. Инды в кауз чун чун зги далини. Кыпа хненил зги далини. Мнегжи кенчулы да кырге инжина. Жуквазгын зэнчу, да вшакка чиннын гэттон чин згири, дэр герин чиннын бахца чин згири сэйдум. Оле, та терм хамын гэвон цусу, рыккыркыштар дигсундыни, та нган рызгэ негжил кэнчилы вшилгона янна, хама хасар чил згэ, хачыг ил хмын чизгэ янна тэнгэра. Та янара терм арынхтар паян дун тугр гонари, хашын тугр ян дун хмур гонари, арынхтар паян дун тугр гонари, арынхтар гун ян дун шын гонари взи вар нотер чир гони, та мыгжы кэнчулы сэджунда кэргэн гина, хти хоса янна чоку, хти моса янна чоку, оле, та мыгжы кэнчулы зга, самба айкуанырызын зэнчу, да вшака чингынын гэтун чин згиригу, ардерин чингынын барца чин згиригу, сэгир джем сэнтэри, оле, Та мнегжи кенчулы юкуазыг мавзуна кери далини, та яхка арахили далини, маркагини кили далини. Оле, нынхани нынга чула хун гэхти дали, харчима тога чо хун гэхти далини. Оле, арка кашыкында орчу болюн гэхти далини, нефсамны кэрдэй унын ахчы гэхти далини, суна. Дэвшэрта юнига юкуазгини маргу, нынхан би нанян музгини маргу, хавзанга вэрэка. Шамзанга цурка, та тэрэнгэ чэнан баалан чэзэ, мабчэр кэнкэр сэм анзэн гэзгэши, мамбэр ростэй нэн ардэй гэзгэши сэжу, олэ нэ

0: 니신이게 도마랑 그 체리드 쳇간데니나 체리드 그 차치 쳔모즈요니나 안다 소소그니 타니랑 그때 지금 심지기 싶답 그지 고름란다 중에 타니 아 갑다즈가만 보리에 타고 하던 체이더니 다그치 입절그 다 바름 그 람니데 손이나 그슈 다 람니 그는 그 침토히리 대도난 니 침토히는니 다로 지난번에 손진다 라는 그 심지 그 고름답 질량나라는 그 체리그니 틀라 심지기 논징이 타니 리움 펜슨 속바리 머니 dalun tarshin songzi rita ndag kirg loo chari gna ndala rangang gira shachandi na dingi tanara chika kagabli maangpuri wachi lakpatag ju rangang chali te shamjige ju gorm yang na tatang dhevi kirg shatsam la suqwaan jinara nazungi tanara tsagay zichi ta kagabli maangari wachir sangwa di jang ta lomnir gib jirim g chundani chi rangang chi kagak che sa di hanchini ta shatsam g kirg njanjong g gwanjig warsam sar gwanar nazuh kur ndani dor diz g kabdai na tomar loo chu larchib jani
1: ada pambari atwa ni tari tena da agir tam ma bra chim ni tni chana chagala kani tam bam da dum ka ka kan ka ga da thakal na ta khage chak ta kirim da chum dost na ga chak chi gri du sam gun ni tam dian ga sala gun tam ti tena da lor tum ni kam de ta khasan dam gun ka tari khasan dam gun ni kam de ka sam su ta ka khana ru su su ka thakal na da rang ge mo na ta ti la mang ja ta yo ni na mi ni ta mang ja na ubi ji ge ta tan ko ni ske ji ta chos chertan ge mang ja for ka mang ja na ta tamu dan ma ki am ba no ge kam de thon ta ta rang ta ta che ni chi kang gu ga ka shu ta tan ke gu mo
0: ya ri
1: a fo to jan bar ke ji ni yang ta bam de ta rong po na mang ji ri tam bo na ta rang ra pa le ma ta ta ni ta ka shu chen de me na ding ju tam ge ma ra ya ta ka shu dan de ngu ji rang ge ta o ni chi kang gu ta sa wan di la kam ba gu ji ri si ta che rim dang ji ka ангина том марта хирм тагбарта гинжикавгина тахчо юнг хевша юм гланзан гэдэг. Энэ хирм кавгина та тавлын чумурга гүрида симжигдэг чиг гүйд том хэсвэчок. Эдэм бамрынга камди нэ нэтсин дэта шаван чиг диги юмс. А кандук ла камбачин тигни гүт. Ната мы сагу ната кашын дэм гүт да как чим болок.
0: Нари.
1: А кашын шугук томра ки кашук кан дэч. Кашук дэ кашын чиг дэч. А татта гү кашын дила кан дэм гүт тагина расчигни ранг арин чин чин атта кудо теранан кага сунцукэ ми бутан таннат ти хани теранан кага онжина ян рычуда сэтс ма чанда ике а та чимтин ги гидна да гата катар аге нуга тигна дила катани ян ранги а та ячаган дила кани дама да та тому ку мангаган танги ти гора да как тому му кашан дам ди дила кана как ди чипуни
0: дин
1: ка та тама те ну тому гана ка тане лу аньяму ла кан фами онжина а варкып жишери конта тачи кашан демири тачи чара за заири сатука нева эсбири тачи дио чому гэл каптари такан де томио жина том туго ямма рикам дана ям гокон гин сара юанари мо
0: денга
1: кенада ти капер сигаранг сем чой гэл кап сем чой гони матка камди как гэл тамо каза тачи бусти кона дета а фолчита игона топдан гэргэн наба гэл фолчина фолчи катан нян гон ти матка чо ранг ти хан итан де ку жача мунга дца жача цани мачку жача тари де эсбири ара мончик хирмлайна чокти какуд гечат потнгдари дамуги йокхэр но дамуги майндар дамуги йокхэран ди дамуги шэкхэрат дака мандак там мандгна нарнг тава чамуги мончи зэмбаг тава кандрадра нита чидали жогуга тат ешвратан бади та как катугэрнг ешик нивата юни наменина танан жогуни тамуг как ренгор бди гони там
0: дали
1: тара зэмбагэр кокор кежинг сэртангэрнг ди катугэди дамажгна деконара сони шана тамуз татани дорно сбат хона а сангшара хакэрджу каптэ сангшара кэ каптэ тониона та рынг сэтэн дэ дэкуди гонджиг вартэн та ча самади джи ёни на мен сэнди зомод тонон не мен каптэ та ти ка венгена та тэрэн нэн кэ уча симжэ кэ талун гна ма ма ад бана а ти мэ кэ уча та сагта рынг ди у кэ сомгина та ча тхэгэни гэ зун со со на та си гэ алагамс но рэр бук хун тэн я ба дэ ма ча та дэ кэ ти на рынг на си кэ лу сэм гэ нэ да та дэ кэ та ди зэ на кэ мори тэ кэ тэр кэ ла кэ та дэ кэ ги нэ та та дэ кэ нэ у дэ дэ кэ сэ ыдэм кэ ти дэ та шу дэ е си ви гу но мэ та кэ тэ та кэ гэ нэ на кэ хун гэ на нэ ти та на чэ нэ та кэ тэ на хэ кэ та кэ тэ гэ тэ ри дэ гэ чэ нэ тэ мо дэ ма
0: ти
1: гэ та кэ мэ та рынг сэ сэм гэ гон ди гуар сэм дэ кэ та цэ тэ мэ тэ цэ ё ни на мэ ни на гон ди гуар сэм тэ ту ё ни на мэ ни на ти то та рэ кэ дэ шэ кэ ди ё ни на мэ ни на 타올음 제논 그 인스미나니 너 타도 군데다 그 감데카 카도노타 타올음랑 그 샤튼 데샤네 드그니나 마드그니나 쇼디 이논 드그니나 마드그니나 다 감데다 양랑 그다 이스카 마드고 카 코인조드나다 웨이크 조드나다 야이가 지딘다다 더니타 양 마스 엔즈메메 또 쇼디 이노 인스메메 다 카크나 초카 그건 도름 글라카나 다가 낸데도 토모토모도 오케다 타이크다 카크나 녀리가 카크나 테노 양다지 마르다니 랑아 게르크트세나 치마데케다 모드리에
0: 나리 Nari di di, di di kwaadin che kwaani taa jarang ge rung ge loom nir ge jerim ge chulin di daloin na nge se ge chungpa rung ge lamnin dani tarshin sona shera rung ge taa shim ji ge jerim zina nja loo chung gorim zina nja nda zo shera shirchan di na dingi tanda ra ji kakak kawli maa zi kakak kawli di rung rung ge dong tali taa dalo taa nge se tarshin sona yang dingi tanda shera shirchan di yi rung rung ge kakak tazo Da maung pa yang thar shen gu nu, yang na kirgu chenyi gu kirgu chelin dhan dami da tanga shimshige gu nu gu lo tukunan ba zora yang rang rang gu jiga kakhanda zo jiga kabdari yin di, chiga kakhanda shigi tongtay nan dhan dhan zo jiga kabdari yi sona lo tukunan ba zora yang di nang na jiga nyan jiga goji maa ri yoshira sam ga. Kwa chen che gu ni chanang gu nita zungi tani kabdari yin ta, lo tukunan namji chanang chanang a chonji na rang gu da lomir jirang gu chonda na rang gu jiga chi kakha che sa dhani shatsam gu nda jung gu jing gu jiga warasam la sukhan dhani kabda zga
2: ཉོ་ཉོ་རེ་ན་ཨོ་ཡ་ཡ་ཐ་དེ་དང་ན་གོ་ནི་ལོ་ཆུ་གལ་ཆབ་ཅག་ཤ་ཏང་ནོར་ཅིག་རེ་ད་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ཁ་ ᱡᱚᱨᱪᱤᱞ ᱛᱟᱣᱟᱥᱮ ᱱᱟᱱᱡᱟᱡ ᱥᱮᱱᱫᱤᱵ ᱛᱟᱣ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱨᱤ ᱟᱹᱱᱤ ᱱᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱠᱚ ᱛᱚᱢᱚᱡᱠᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤᱢ ᱥᱮᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱢᱟᱝᱜᱟ ᱡᱤ ᱨᱟᱝᱜᱮᱱ ᱪᱚᱱᱮ ᱱᱟ ᱠᱟᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱛᱟᱣ ᱡᱤ ᱡᱤᱞ ᱠᱟᱠᱟᱜ ᱛᱟ ᱭᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱟᱞ ᱛᱮᱱᱤᱵ ᱥᱚᱝᱟᱡᱮᱱ ᱢᱟᱱᱡᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱟᱫᱟ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱠᱚᱱ ᱱᱩᱜ ᱠᱟᱥᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱩᱠ ᱜᱤ ᱛᱮᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱᱤᱱᱟ ᱨᱟ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱠᱟᱜ ᱪᱮᱢᱵᱩᱨᱤ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱡᱜᱨᱤᱡ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱨᱟᱝᱜᱮ ngeyuk neu ta tani da ta mang wa na na ra kha shong da ta dre de da ta rang gi sha wa mong zu drup thap ko sam chi ko chi kla ki te na chi ko ani gi la ka ni kha shong da ta wa zu ta ki ye da ni kha shong da zu kun da ta dre da li ngi xia zum da dre thap ka ma thap ka de ra shi gi da ja ko ta ma ye yang kha shong ja chi chu mang song na yang xia zum drup ju la ka na ni ka shi chi ti gi m zeng ge kha shong da zu kun da nam go ni ka ro de mang wa ge dwan da ge de ra no ju ko ge dar ta rang ge мэхэрлэг нэна юуныг шатсамдан дэв төм төв гэлэгэн дээр нажиг дүнд кашан дэм гүн никап тунд хачанг гачинс гэр
0: яри
2: а ти ханчи гэлэгэн та кашан дэ гүнд намног рымбаны на карсон дээр гэж юу да мэрэг а лучэр гэм цонэ нара кашан ран дэс нара шатсам чи чаны нара пачир ян даг чавн ди ян нэг чэрчүк гачас нара да як гэтэн дэг жай гэлам нэн дүк нэг рымбан дэ тавз юуны жимцэнг кашан ран дэг рымбан ди каурн дэ нара ди пансинг бар гэ лоцарандаг лаганы шиг ян ням жок ням мавжигна ян жав гэ лоцаг бардана чи натун дио чина дай тона ян маун вана мара суна чао тагынди давар кэ жигширсэ гэ донун ди каврин нанда дамок каврин ди нара натун дэ тесик ди жимцэн гэ ян гони зонте кашан гэ нэтэнэ цоне нара ян жав гэ лоцаг бардана нэр шиг ням жок тамайна ян дэ ка кэ тани дмош тян чинэ та ᱡᱮᱪᱟ ᱪᱚᱫᱨᱟᱱᱫᱟᱜ ᱞᱟᱠᱟᱥᱮᱱᱟ ᱨᱟᱛᱟ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱜᱟᱨᱱᱤᱭᱟ ᱣᱟᱭ ᱥᱚᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱟᱵᱞᱢᱨᱟᱱᱫᱟ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱜᱟᱱᱤᱭᱩᱞᱤ ᱭᱮᱪᱩ ᱛᱟᱵᱞᱢᱫᱟ ᱪᱷᱤᱜᱮ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞᱤ ᱜᱚᱜᱩᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟᱫᱟ ᱪᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱪᱢᱡᱤᱱ ᱨᱚᱜᱚᱱᱤ ᱠᱟᱨᱱᱫᱮ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱥᱚᱦᱚᱡᱟᱫᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱩᱠ ᱤᱪᱷᱟᱣᱮ ᱱᱟᱛᱟ ᱟᱹᱱᱤᱭᱩᱠ ᱜᱟᱨᱡᱤᱱᱮ ᱱᱟᱫᱟ ᱪᱷᱤᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱤᱪᱷᱟᱝᱜᱤᱥᱢᱡᱤ ᱠᱟᱛᱟᱞᱢ ᱥᱮᱨᱮ ᱟᱹᱱᱤᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱱᱫᱤ ᱨᱤᱝᱜᱮ ᱛᱩᱥᱢᱡᱤ ᱠᱟᱛᱟᱞᱢ ᱫᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱤᱱᱟᱱᱤ ᱤᱪᱷᱟᱝᱥᱢᱡᱤ ᱠᱟᱛᱟᱞᱢ ᱫᱤ ᱠᱟᱨᱱᱫᱮ ᱡᱤᱪᱷᱟ ᱪᱚᱫᱮ ᱡᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱪᱷᱟ ᱪᱚᱫᱮ ᱡᱩᱜᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟᱥᱤ ᱪᱚ ᱣᱟᱠᱥᱚᱨᱤᱠ ᱛᱟᱣᱥ ᱜᱟᱢ ᱪᱚᱱᱮ ᱱᱟᱨᱟ ᱥᱚᱵᱥᱤᱠ ᱡᱚᱝ ᱠᱟᱢ ᱢᱟᱝᱟᱥ ᱠᱚ ᱠᱟᱦᱟᱱᱤ ᱜᱮ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱧᱟᱝ ᱪᱤᱛ ᱛᱟᱣᱥ ᱨᱟᱵ ᱫᱮᱪᱩ ᱫᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱫᱨᱟᱝᱜᱤ ᱱᱟᱨᱟ ᱛᱮᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟᱱ ᱥᱩᱢ ᱜᱮ ᱥᱭᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱚ ᱛᱟᱨᱤ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱤ ᱠᱟᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱛᱨ ᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱜᱮ ᱛᱚᱥᱢ ᱡᱤᱠ ᱠᱟᱣᱨᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱜᱮ ᱛᱚᱥᱢ ᱡᱤᱠ ᱛᱟᱞᱢ ᱠᱟᱱᱥ ᱜᱮ ᱡᱤᱪᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱥᱤᱜ ᱱᱮ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱨᱤᱠᱷᱩ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱛᱟᱣ ᱜᱮ ᱛᱟᱞᱢ ᱡᱤᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱨᱤᱠᱷᱩ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱮᱠᱤᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱱᱥ ᱱᱤ ᱡᱟᱠᱤ ᱛᱟ ᱡᱟᱱᱟᱞᱟᱜᱟ ᱭᱚᱝᱜᱟ ᱢᱟᱭᱚᱝᱠ ᱪᱮᱠᱤᱣᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱩᱠ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱟ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱮᱪᱢ ᱛᱤᱱᱟ ᱜᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱱᱟ ᱛᱟᱜ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱷᱚᱝᱜᱟ ᱢᱟᱛᱷᱚᱝ ᱟᱫᱤᱱᱟ ᱪᱮᱠᱤᱣᱟ ᱪᱷᱢᱚᱡᱱ ᱫᱤᱢ ᱜᱚ ᱜᱮ ᱪᱮᱠᱤᱣᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱦᱟᱨᱟ ᱠᱚᱨᱤ ᱛᱨᱤᱠᱷᱩ ᱡᱟᱱᱫᱨ ᱛᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱱᱟᱱᱛᱤᱝ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱭ ᱫᱟᱞᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱟᱞᱤᱱ ᱮᱠᱟ ᱢᱮᱜ ᱛᱨᱠᱟ ᱦᱟᱱᱮ ᱛᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱪᱟᱨᱡ ᱛᱮᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱞᱢ ᱛᱮ ᱡᱤᱝᱜᱩᱞ ᱢᱟᱭᱱᱟ ᱛᱟ 마음 원하는 게 채택돼 돈은 늘지

ᱛᱟᱱᱤᱱ ᱟᱨᱚᱜ ᱤᱜᱞᱟᱨᱥᱤᱝ ᱚᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱟᱭ ᱜᱟᱫᱩᱡᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱟᱨᱡᱟᱱ ᱟᱞᱚᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱢᱩᱝ ᱜᱩᱡᱩᱱᱫᱩ ᱟᱞᱤᱱ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱢᱜ ᱛᱟᱵ ᱮᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱡᱟᱭᱟ ᱡᱩᱭᱩ ᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟᱱᱡᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱚᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱟᱝᱨᱟ ᱥᱤᱝ ᱡᱩᱱᱛᱮᱱᱟᱱ ᱟᱨᱚᱜ ᱤᱜᱞᱟᱨᱥᱤᱝ ᱚᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱩᱨᱛᱮ ᱱᱤᱜᱞᱟᱨ ᱥᱤᱱ ᱟᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱟᱫᱤᱪ ᱱᱟᱡᱩᱴᱩ ᱟᱞᱤᱱ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱨᱫᱤ ᱪᱤᱯ ᱟᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱱᱟᱝᱜᱟ ᱡᱩᱨᱩ ᱜᱟᱞ ᱛᱟᱨᱢᱟᱜ ᱱᱟᱜᱟ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱞᱟᱞᱟ ᱫᱩᱱ ᱛᱩᱨᱤᱱᱟ ᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱜᱚ ᱪᱷᱩᱝ ᱟᱜᱚ ᱤᱝᱨᱮ ᱪᱩᱱᱤ ᱡᱩᱛᱜᱟᱱ ᱱᱤᱡᱤ

Арота тигергова аго юр эми тазурну дин тазмарчаму аго юр эчини зунтна нуинди ала таңар тошгу аго юр э хазна зуши дури таңар мак аго юр эмнен тазур тулыкын ала та саяри аго юр эр тошгу зутунгын та чошгызын аго юр э Muzusinuri Aruta Churtok Agoyin Remnan Jazur Malukin Tarmilja Alatarmila Mari Egoyin Redichin Zutungin Tatunushana Agoyin Retur Malazuni Egoyin Aruta Tigargova Agoyin Remitazur Mundin Takalala Agoyin Redangi Zumtananuin Арота лирмолм агоюр эё нарандамуинзи